95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда, и ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты в городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине среди нящих

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Отдыхай! С Бим-Радио!

Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первый.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: physical and see if you would touch me.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
3: Лето на любимой волне.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Ведь счастье

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Настроение солнечного цвета, что ни день, то в плюсе и на BIM-е.
2: BIM Radio – первое в Казани.
3: Мне очень

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Из секретного бункера пропала бочка с радиоактивными отходами. Нашедшего просим не светиться.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое.

0: хочу.
1: Реклама на Бим-радио. Газфол и Дакар Проклайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредиты, страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это Дакар Проклайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
2: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Если современный врач получает вознаграждение исключительно за лечение больных, то медицина древнего Китая практиковала весьма интересное обратное правило. Лечащий врач имел доход только если его пациенты были здоровы. Врачи были материально заинтересованы в точности и своевременности постановки диагноза, быстроте и эффективности лечения.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама Цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. Гороскоп
1: на БИМ-радио. Без возрастных ограничений.
2: Тарханская. Минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская. Для силы, молодости и жизни.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам небесные светила. Овны. Возможны хорошие покупки и удачные вложения заработанных денег в ценности. Тельцы. Вы почувствуете себя настоящим экспертом во всем, что касается сочетания комфорта и качества. Близнецы. Продемонстрируйте свою мягкость и заинтересованность. Раки. В дороге вероятны мелкие странности. Постарайтесь предусмотреть их заранее. Львы. Судьба складывается очень удачно. Не упустите шанс пополнить свои накопления. Девы, отдав часть времени работе, не забудьте об отдыхе, удовлетворении гастрономических или эстетических запросов. Весы, ваши отношения с членами семьи могут стать более теплыми. Скорпионы, общение должно иметь форму приятного диалога. Имейте это в виду при беседах. Стрельцы, возможно, что день закончится изысканным застольем. Козероги, наступает прекрасный день для того, чтобы извлечь из своих достоинств дополнительную прибыль. Водолеи, попытайтесь улучшить отношения с родителями. Это сейчас необходимо и вам, и им. Рыбы, у вас наступило прекрасное время для поиска удовольствий. Желаем всем знакам зодиака интересных занятий.

Это кринжовые ребята из 80-х, 90-х, как таковые, очень крутые Pet Shop Boys. Это парни из зоомагазина в начале каждого музыкального часа. Сегодня здесь на Beam Radio. На Beam Radio начинается утренняя программа вместе со мной, Сергеем Беловым, традиционно по воскресеньям. Как у вас дела, дорогие мои слушатели? Чем вы сейчас занимаетесь? Давайте похвалимся, если что-то, событие какое-то прикольное, интересное, пишите плюс 792-72-102-8. Ну и, конечно же, традиционная перекличка у нас, кто где находится. Ну а первый, кто в перекличке у нас сегодня отпишется на сообщение в Максе, то, конечно же, получит песню в подарок. Ну а для всех песня в подарок для поддержания боевого духа этим утром. Лариса Мондрус, вы все прекрасно знаете эту песню, даже будете подпевать. «Проснись и пой» называется. «Проснись и пой» вместе с Beam Radio.

Всем доброе утро, здравствуйте, друзья мои. У микрофона Сергей Белов. Это утро здесь воскресное вместе со мной. Ваше сообщение к нам на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это в том случае, если есть чем классным поделиться. Вот, например, Руслан пишет. Молодец, Руслан. Другой бы зажал эту информацию, а он, пожалуйста, для всех вас Тукая 144. Татнефть. Очередь 5 минут. Все есть. Ну, вы понимаете, что делать, да? Так, Ренат пишет, доброе утро, любимое радио. Здорово, Ренат. Все еще, говорит, в Санкт-Петербурге. Никак не могу выехать в Казань. Но мы тебе пожелаем уже поскорее. У нас тут клево сегодня. У нас лето вроде как начинается. Прекрасная погода.

эталон музыкального автомата – это, так скажем, родители этой песни Крис Норман и Сьюзи Кватро в оригинале. Ну, у этих ребят тоже неплохо получилось. Вообще, хорошая музыка на Бим-радио этим утром обеспечена. Всем здравствуйте, доброе. Альбина пишет существенную информацию. Но для начала доброе утро, Сергей, традиционно. Альбина не спит в это время. Кошка удивленная на аватарке. Хорошего эфира, едем на работу. Ну, как всегда, вам хорошего дня. Тариф НК. Таиф, видимо, НК. На Мамадышском тракте в сторону города бензин 90 есть. Второй. Машин три штучки стоять. И вам тоже там заправиться. Так, Антошка пишет. Привет, Сережки, от Антошки. У нас свой прикол. Да. Это как мы вспоминали, как вам нравится, когда вас называют там, с какой производной имени. Вот Антош считает, что вот Антошка, конечно, заставит его поплыть. Друзья мои, плюс 792-72-102-8. Меня зовут Сергей Белов. Сегодня, кстати, 19 июля на календаре. Прекрасный день для того, чтобы что сделать? Для того, чтобы поздравить, ну, для того, чтобы поздравить тех, кто сегодня празднует свой день рождения, это прежде всего, но и отметить День женщин-министров в Японии. Это, пожалуй, тот самый редкий праздник, который можно отметить. А так, редкость большая, чтобы праздников других не было. А вообще, в принципе, очень много прикольного. 45 лет назад в Москве открылись летние Олимпийские игры. Те самые, где в конце Мишка улетал наверх. Я тоже считаюсь олимпийским, потому что год рождения мой совпадает с этими Олимпийскими играми. Так, 8 часов и 17 минут. Давайте снова к музыке. Всем доброе утро. Здравствуйте.

Неужели все поменялось, да? Здравствуйте, любимые блинчики. Блинчики. С утра бы сейчас блинчики. Ух, я давно прошу здесь плиточку поставить в студию, чтобы можно было раз так на сковородочке, пока работаешь, пару себе блинчиков сделать, ну или там яишеньку с бекончиком, если дома не успел позавтракать. Так, Евгений, дочитаю ваше послание. Здравствуйте, любимые блинчики. Третью ночь катаюсь из заправки. Все, в принципе, полупустые. Иногда вообще пустые. Бензин есть. Сегодня заправил жену. Жену заправил. Понятно? Машину жены, конечно же, спокойно, без проблем заправил. Смотрите как, я тут недавно ездил в Нижнекамск, заправил канистр так энное количество, сколько есть в багажнике. Получилось литров 100. Поэтому мне на этой неделе заправка вообще не грозит. Но если все налаживается, я только, друзья мои, очень рад. Ну вот, потому что, честно говоря, это напрягает. Не то чтобы этого страшно. Нет, это просто напрягает. Это же время, которое вы можете потратить на что? На своих любимых, на себя любимых, в конце концов. Александр Иванов сейчас.

0: Реклама на БИМ-радио. Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Честно говоря, нет ни одного города на Черноморском побережье Российской Федерации, где я бы не был. Изъездил свое время прям. Все города, все населенные пункты, везде побывал. Могу похвастаться, ведь ж песня про курортный роман, несколькими точно. Вот, не буду спрашивать про ваши курортные романы. Все, что было в Ялте, остается в Ялте. 8 часов 34 минуты, друзья мои. Знаете, что я хочу поиграть с вами сегодня? В города. О, в города давайте поиграем. Обожаю играть в города, но игра будет немножко такая. Не немножко, а множко музыкальная. Музыкальная. Вы будете предлагать песни про города. Вот просто. Без окончания какой-либо буквы и продолжения, соответственно. Про города. Сегодня про города градашные. Пишите плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Первое, что напрашивается, это, конечно же, что там? Кармен, как минимум, три песни спел. Это Сан-Франциско, Лондон, Гудбай, Париж. Предлагайте и вы. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.

Как с ума сойдешь, так? Спасибо за чак-чак. Чай пью, чак-чаком. Хорошо мне. Слушаю Лисию, Батрадину, Кубилек. А вы пишете про песни с городами.

Так, Эдуард предлагает поставить песню «Салават Закича». Яротам, да. Поставлю, обязательно поставлю чуть позднее. Мы сегодня с темой городов. Песни с названиями городов предлагайте, вспоминайте. Шикарная, кстати, память у Альбины. Вот она предлагает вокально-инструментальный ансамбль «Песнеры», Вологда. Обожаю просто. Песня о Сочи. Хиль, Оксамар, городок в Кострому, Ленинград, Владивосток, 2000, Мумитроль. Руслан пишет: «Я волна, новая волна», «Солнце Монако», «Бабай». Хотелось бы, конечно, чтобы вы в Монако. Но Монако — это государство. Вот. Хотелось бы, вы, чтобы вы не только в Иш-Карлу, судя по вашим фотографиям, сгоняли, но и в Монако, чего я ожидаю, чего я желаю. Так, ну поехали. Конечно же, вспоминал Кармен. Обожаю эту песню. «Город Сочи», Трофим. Предлагайте, предлагайте. Я сейчас буду что-то ставить из вашего. Плюс 792-72-42-8. Прям Вологда вокально-инструментальный ансамбль «Песнеры» мне очень нравится. Я думаю, что скоро зайдет здесь, на Бим-радио. Доброе утро.

0: давайте кратенько о погоде расскажем. Сегодня 19 июля у нас на календаре. Шикарный просто летний денечек. Ясная погода на протяжении всего дня. До плюс 27. Ветер 2-3 метра в секунду. Северный этапом из Твери, зла немерено. Вообще прекрасная погода, чтобы сегодня мне после 12 свалить на рыбалку. Чего, собственно, наверное, и сделаю. 8 часов 41 минута, друзья мои. Так, что касается давления. Давление все вообще благоволит к прекрасному отдыху сегодня. Воскресенье на Бим Радио. Утро вместе со мной, Сергеем Беловым. Здравствуйте. Напомню, плюс 792-72-42-108. Пишите нам в Макс.
1: Бим Радио – это только начало. Сегодня Бим Медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим Медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: «Газпол» и «Вдакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
2: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
7: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

Ярко с параллельной вселенной. Жизнь студентов в Казани оценили примерно в 30 тысяч рублей в месяц. Я помню, я тогда, когда учился, стипендия была что-то в районе 200 рублей. Да, это было нормально, это было хорошо. Но прожить нельзя было, конечно же, на протяжении месяца. А сейчас 30 тысяч рублей, именно столько в среднем потребуется студенту при условии, что он живет в общежитии. Больше половины бюджета уходит на питание, почти 16 тысяч рублей. Остальная сумма приходится на транспорт, связь, одежду и другие повседневные расходы. А как вы думаете, реально вообще вложиться в 30 тысяч в месяц студент? В кармане.

Сегодня красная линия всего нашего эфира – это песни про города. Вот, поэтому предлагайте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня у нас 19 июля на календаре. Прекрасный солнечный денек. Доброе утро. Вот нам пишут: от нефть на М7 напротив Дубай. Бензин есть 92-95. Очереди нет. 2-3 фуры за соляркой только стоят. Пожалуйста. Лукойл около кладбище, вы поняли, рядышком тоже есть топливо и нет очереди. Ну, счастье какое прям. Я прям за вас очень рад. Что мне делать со 100 литрами, которые я привез в Нижнекамск? Тратить, конечно же. Так, из праздников сегодня что у нас отмечается? Отмечается сегодня прекрасный день новых друзей. Если у вас есть новые друзья, самое время их поздравить. Ожидается солнечная погода, днем потеплеет до плюс 27 градусов. Сейчас у нас команда Red Hot Chili Peppers, их гитарные рифы, известнейшие во всем мире, а также группа, помимо того, что дала 1000 концертов, мало кто знает, что ребята всегда соглашаются на любой благотворительный концерт. Вот если есть свободная дата, всегда соглашаются, не важно. Абсолютно без этого монетизации берут и идут выступать на благотворительных концертах.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам небесные светила. Овны. Возможны хорошие покупки и удачные вложения заработанных денег в ценности. Тельцы. Вы почувствуете себя настоящим экспертом во всем, что касается сочетания комфорта и качества. Близнецы. Продемонстрируйте свою мягкость и заинтересованность. Раки. В дороге вероятны мелкие странности. Постарайтесь предусмотреть их заранее. Львы. Судьба складывается очень удачно. Не упустите шанс пополнить свои накопления. Девы, отдав часть времени работе, не забудьте об отдыхе, удовлетворении гастрономических или эстетических запросов. Весы, ваши отношения с членами семьи могут стать более теплыми. Скорпионы, общение должно иметь форму приятного диалога. Имейте это в виду при беседах. Стрельцы, возможно, что день закончится изысканным застольем. Козероги, наступает прекрасный день для того, чтобы извлечь из своих достоинств дополнительную прибыль. Водолеи, попытайтесь улучшить отношения с родителями. Это сейчас необходимо и вам, и им. Рыбы, у вас наступило прекрасное время для поиска удовольствий. Желаем всем знакам зодиака интересных занятий.

Ребята настолько крутые, что вот эти самые платиновые золотые диски уже вешать некуда. Обоим около 70, если не ошибаюсь. Да, одному 66, второму 72. Их двое, это дуэт и очень кринжовые старички, которые до сих пор прекрасно выступают. В частности, здесь, в начале этого музыкального часа на Бим-радио. Доброе утро, друзья мои. Скоро у нас план Кабан. Расскажу, куда пойти, куда податься. Разыграем что-нибудь интересненькое, конечно же. Ну и послушаем классную музыку. Вообще, слушать классную музыку здесь на Бим-радио – это наше кредо. Сегодня спрашиваю у вас ваши любимые песни про города. Да, вот Бабай до этого предложил «Солнце Монако», да и вообще он сегодня в перекличке первый был, поэтому имеет полное право сейчас вне очереди получить свое «Солнце Монако». И вы предлагаете название песен с городами. Ваши любимые, только ваши любимые. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в Максе. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброе утречко. Здравствуйте, дорогие мои. Ну и Люська Чеботин, давай.

0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Не выношу кронштейны на стенах.
2: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
3: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
4: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
5: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
6: Ожидание малыша – особенное время, когда важно быть уверенной в своем выборе. В роддоме «Скандинавия» вас ждут опытные врачи, современные родильные залы, комфортные палаты и внимательное отношение на каждом этапе. В честь Дня семьи, любви и верности продолжает действовать скидка 15% на роды для будущих мам с ПДР в августе, сентябре и октябре. Подробности акции по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия». Забота, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. Угрянь 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
9: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
10: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статы продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. И оферта.
11: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
13: Бим-радио. Первое в Казани.
14: Наши любимые слушатели.

привет на студийных Бим-радио. У микрофона Сергей Белов. А зачем мне эта новость вообще попалась? Ну, это все же должен донести до вас. Молодость заканчивается в 45 лет, заявили в Минздраве. Все. Но еще, наверное, чуть-чуть насчитаюсь молодым. Это же включительно, я же правильно понимаю? А именно такой возрастной рубеж установлен в классификации ВОЗ. Сейчас возрастные границы сдвигаются, потому что современный человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. Но это точно про меня, работоспособность, это вообще на этой неделе зашкаливает, честно говоря. Я каждый день, наверное, спал по 3-4 часа. Сегодня бы тоже поспать, но так на рыбалку хочется, ребят. Сегодня также спрашиваю вас о ваших любимых песнях про города, так, чтобы в названии был непременно город. Жанна появилась в моей жизни. Жанна, здравствуйте. Пишет: здравствуйте, Сергей. Поставьте песню Валерии «Рига, Москва». Не могу.

0: Игорешка, кто ж тебе скажет точки-то? Рыбацкие места.
1: Скажи мне, пожалуйста.
0: Мы-то, друзья, друг другу передаем. Дарим на день рождения. Тем более, как я тебе с холодной-то сниму, скажи мне, пожалуйста. У меня же точки на водоеме, не на берегу. Не имею права накопленное

0: Гореш, ну давай вот по-честному. Ну давай, я тебя возьму. Я Фариду Галимову обещал, ведущему Утромену. А, его возьму, потом тебя возьму. Не напарницу на рыбалку. Ничего с тебя. Ну, чай будешь только наливать мне. Эстетическое удовольствие должно быть, в любом случае какое-то. Так что не обижайся. Так, доброе утро по городам, Анна Немченко. Так, чтобы в названии непременно присутствовало какое-то название города. Плюс 792-72-102-8. Горюшка найдет мне напарницу. Ну давай, брат, начинай.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Вдруг вспомнил, сколько мне лет. И был шокирован. Потому что, ну, как же мне может быть столько лет-то? Это не мое! Мне их подкинули!
3: Опа! Опа! Все у шепелявых!
4: Спонсор программы «Шоу шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
4: Программа для именинников «Первый тост».
0: Вообще, традиционно вам дам опять время. Вот сейчас вот не буду никого поздравлять. Даю вам несколько там минут для того, чтобы вы успели поздравить своего любимого человека. Напишите сообщение, пожалуйста, на номер плюс 792-72-102-8 в Максе. Сообщение поздравительное, там кто кого

0: знаете, у меня к этому симпатяги. Боб Уильямс, рок-диджей. Вообще у него отличная песня из «Луза». Клип там классный с чат-рулеткой. Посмотрите, если под рукой есть такая возможность. Так, а я тем временем сейчас буду поздравлять все же именинников сегодняшнего дня.
1: Программа для именинников «Первый тост».
0: Так, на всякий случай загляну я в Макс. Плюс 792-72-42-128. Если успеваете, отпишитесь, кого поздравить из ваших близких, любимых. На сайте beamradio.ru есть соответствующая форма. Вы можете заказать поздравление в любое время, в любой форме. Мы с удовольствием выполним, друзья мои. Это дело для нас в радость. Вообще творчество, креатив – это наш конек. Теперь, что касается именинников дня сегодняшнего. Среди подписчиков нашей группы Beamradio ВК таковые у нас имеются в огромном количестве. Как всегда, 19 июля на календаре. Это у нас еще кто? Раки? Если что, поправьте меня. Так, Диана Катухова сегодня празднует свой день рождения. Падший ангел, Гульнас Минигалиева, Сергей Синицов, Синицов, Фарида Нагуманова, Алсо Фаритовна, Лена Апаликова, Лилия Ромина, Светлана Степанова, Альбина Хадыева, Елена Николаева, Рустем Галяудинов, Марс Идрисов, Ольга Дорогова, Айдар Бектагиров, Николай Ворожейкин. Это те люди, которые среди подписчиков нашей группы празднуют день рождения. Мы их, конечно же, поздравляем. Счастья, любви, здоровья везде. Вот. И теперь, что касается именинников среди людей богатых, знаменитых, известных. Кто родился в этот день, 19 июля? Родился в 1814 году американский оружейник и изобретатель Сэмюэль Кольт. Изобрел капсульный револьвер системы Кольт, соответственно. Так, в 1893 году родился советский поэт Владимир Владимирович Маяковский. Несколько раз выступал в Казани. В честь него в столице Татарстана названа улица. Прекрасный вопрос, прям с ним связан. Но это в следующий раз. В 1934 году родился советский и российский актер Александр Ширвиндт. Играл в фильмах «12 стульев», «Трое в лодке, не считая собак», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Зимний вечер в Гаграх». Родился также еще один шикарный, просто мой любимейший актер, советский российский актер Василий Ливанов. Наибольшую известность ему принесла роль Шерлока Холмса в цикле фильмов по произведениям Конан Дойла. И, насколько я помню, британская киноакадемия дала ему специальный приз как одному из лучших и колоритных актеров, которые сыграли Шерлока Холмса. И, пожалуйста, еще один Шерлок Холмс. В 1976 году родился британский актер Бенедикт Камбербэтч. Это те люди, которые сегодня празднуют свой день рождения. Мы их всех поздравляем. Ваших знакомых, близких тоже поздравляем. У нас Мария Переведенцева написала в Максе. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, Маша. Я поеду жить в Лондон. Можно? Покричим с утра? Покричим.

0: Как будто еще напрашивается команда Мураками, нулевой километр, да? Что, накричались, Машенька? Я убираю, да? А то голос сорвете с утра. Что потом будем делать? Так, Элина пишет. Доброе утро. У группы «Звери». «Звери» была такая. Есть. Есть классная песня. Не помню, как называется, но там точно упоминается «Казань». Рома, извини, называется. Рома, извини. Так, Евгений, хочу поприветствовать Александра и Светлану, их деток Влада и Варю в разных краях. Как говорится, добро пожаловать. Ага. Ну все, Машенька накричалась. Такие вещи, Машенька, надо записывать. Я же не верю. Неверующий я, Фома. Так, друзья мои, +7 972 72 102 8. Прям как будто Мураками нулевой километр хочется послушать. Вот Леся еще предлагала следующую песню. Всем доброе утречко. Поставьте, пожалуйста, песню «Сочи, Киров, Киров, Ростов». Честно говоря, не знаю, кто вообще исполняет эту композицию. Если подсобите с названием, то будет очень здорово. Сегодня вспоминаем песни с названиями городов. Ваши любимые песни. Предлагайте и вы. +7 972 72 102 8. Спасибо. Лепсу, идем дальше.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: Made in Italy. Это Måneskin, Honey. В 9 часов 29 минут. Мед, который привлекает кого? Мух. Все правильно.
1: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные? «План Кабан» на БИМ-радио.
0: Давайте
2: без
0: расскажем.
2: Возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Если современный врач получает вознаграждение исключительно за лечение больных, то медицина древнего Китая практиковала весьма интересное обратное правило. Лечащий врач имел доход только если его пациенты были здоровы. Врачи были материально заинтересованы в точности и своевременности постановки диагноза, быстроте и эффективности лечения.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
1: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные? «План Кабан» на БИМ-радио.
0: Всем доброе утречко. Здравствуйте, друзья мои. Расскажу, куда сегодня можно пойти бесплатно провести время. Ну, условно, давайте так, с 18 и 19, с 18 по 19, то есть вчера и сегодня. Сегодня последний день, с 11 до 19 на московском рынке пройдет маркет «Керамика и чай». Гостей ждут авторская керамика, чайные дегустации и творческие мастер-классы. Вход абсолютно в свободной форме. Встреч клуба психологии с лекцией «Почему отношения становятся зависимостью». Очень интересная тема. 19 или в 13.00 в амфитеатре парка «Черное озеро» стоит встреча клуба психологии с лекцией «Почему отношения становятся зависимостью». Вот это я приветствую. Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук и основатель клиники Ренат Миназов. Именно психотерапевт, а не вот эти двухнедельные психологи, которые всех под одну ребенку. В общем, Ренат Миназов расскажет, как отличить зависимость от здоровой близости, когда стоит обратиться за помощью. Вход свободный, регистрация не требуется. Сходите, врач, психотерапевт, лечащий. Это очень крутая будет тема. Так, 19 июля в 14.00 на парковке Акбарс-арены состоится третий этап серии «Юка Драйв». Казань примет лучших пилотов страны. Зрители ждут парные заезды на точность и скорость, парад пилотов, возможность прокатиться с прогонщиком, автовыставка, интерактивы и фудкорт. Вход в зону свободного просмотра бесплатный по регистрации. А я, наверное, пойду. Я схожу, я посмотрю. Очень нравится эта тема. Так, 19 июля, сегодня же в 18.00 во дворе Национального музея состоится презентация футбольного клуба «Рубин». Необычно. Почему именно там? Гостей ждут представления команды, показ новой формы, общение с игроками, концерт группы «Волга-Волга», розыгрыш призов и вечеринка под открытым небом. Вход свободный по бесплатному билету, доступному онлайн. То есть какую-то форму все-таки вам необходимо будет заполнить. Презентация музыкального проекта «Красная дива» сегодня состоится у театра имени Галиаскара Камала в 19.00. Музыкальный проект «Красная дива». Программа объединит русские народные напевы и современные электронные жанры. От инди-фолка до этно-рейва и хауса. Это встреча древних традиций и новой музыкальной энергии на берегу озера Кабан. Вход тоже свободный. И сегодня в 19.30 до 10 вечера в парке Май пройдет фестиваль «Субой Лап». Авторский проект народной артистки Татарстана Зайнаб Фархетдиновой. Праздник объединит традиции татарской песни и современный городский формат. В общем, сегодня очень насыщенная программа. Самое главное, ничего не пропустить, что вам интересно.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
0: Ну как же, друзья мои, ну как же нам в сегодняшней теме касательно названий городов. Вы предлагайте, кстати, по-прежнему ваши любимые песни, где есть названия городов. Как нам не обойтись бы? Не обойтись, конечно же, без команды Мураками. Тем более песни про нас. Про нулевой километр. Отсчет от улицы Баумана. Казань, Мураками, Диляра. Отлично. +7 9 2 7 2 42 102 8, друзья мои. Всех рад.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Погода так и шепчет. Что-то там шепчет каждому свое. Так, плюс 24 на данный момент. Ощущается плюс 26. Вчера было на секундочку плюс 17 в это время. А воздух сегодня прогреется до плюс 27. Это отличные прогнозы. Ветер северный до 2 метров в секунду. Я смотрю тут в ближайшее будущее. Смотрите, завтра вообще плюс 29, послезавтра плюс 30, среда плюс 29, плюс 28. Дожди только к следующим выходным вернутся, 25-го, 26-го прям. Прям, ну вот, прям и все. Прям на воду, все на воду. Так, а что еще, друзья мои, по давлению? Давайте посмотрю по давлению. Тоже вроде в норме, 751 миллиметр ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойно. Всем хорошая погода. У нас сегодня все получится.
5: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

0: Павел, Павел, звезда нашей бим-болталки, пишет: здравствуйте, любимые, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, вся Казань. Можно долго продолжать, но суть его сообщения о том, что если можно песню Хабиба «Хабиб Казань» поставить, благодарю. Ну, буду изыскивать. Бабай пишет: Учкудук, это населенный пункт в Азии. Я вам больше скажу, Бабай, я там был, потому что я долгое время жил в Узбекистане. Так, который славился своими колодцами с питьевой водой. Ну, Учкудук так и переводится, как три колодца, через которые шли караваны. Учкудук, песня «Виа Ялла». Спасибо, Серега. Я прям проникся вашим этим желанием послушать. Так, Артамонстр пишет: в Питере пить, Ленинград, а несколько городов. Смотрите, ну, если я поставлю эту песню, то как-то не очень. Так, ну, а если серьезно, то мне нравится очень даже песенка Empire State of Mind. Это Алиса Кис и Джей Зи. Да, я ее поставлю. Я не силен в инглише, но, по-моему, там про Нью-Йорк.
1: Тела. Тихо. Горячий песок.

0: Вокально-инструментальный ансамбль «Елла». «Три колодца». Тут он долго, они на 7 минут. Раньше такие песни делали, как спектакль шел.
1: Реклама на БИМ-радио. Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
3: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. От 31 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет с даты продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. И оферта.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: радио.
1: А вот
0: первая
1: та самая
0: Казани.
1: Песня сейчас будет. Джей-Зи, Алисия Ки со своим голосом сейчас возьмет все высокие и низкие. Empire State of Mind про Нью-Йорк. Так, а еще у нас Фрэнк Синатра отлично спел про Нью-Йорк, правда? Так, на что-то Владимирский Централ, Магадан, милый мой город про Твери. Вот Владимирский Централ сейчас хорошо зайдет сюда. Серега пишет, привет, Бимка, песня. О, на недельку до второго я уеду в Комарова и Игорь Скляр. Накидывайте, накидывайте песни, названия с городами. Плюс 792-72-42-102-8. С вашими любимыми. Джей-Зи немножко забиваю, уж извините.

0: это, судя по вашим сообщениям, вообще все в порядке в Казани. На некоторых заправках и 92-й, и 95-й. Я вот тут как раз недавно съездил в Елабугу, там мероприятие было, заехал в Нижнекамск, 100 литров привез я в багажнике этого бензина. Да. А тут бензин появился у нас в Казани. Прикольно. Вообще замечательно. Но если есть что-то по бензу, то, друзья мои, вы можете делиться. Я думаю, что это будет очень классно, если мы сообщим тем, кто действительно в этом сейчас очень нуждается. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня у нас утром мы слушаем песни, которые с названиями городов являются вашими любимыми песнями. Их тоже сюда в Макс пишите. Вот Антон Удаев пишет: как здорово, если мы послушаем Эльдермешку. Послушаем, Антон, давай. Ты сейчас пристегнись, улетим с тобой в Эльдермешку. Так, Чулпан пишет: здравствуйте, Чулпан, доброе утро. Как всегда, очень мило получать от вас сообщения. Доброе утро, Сергей. А еще есть прекрасная песня «Ростов», Баст поет. Я вот посмотрел, у нас по базе что-то с Ростовом не очень. Так, привет, Бимчик. Поставьте, пожалуйста, «Доброе утро, Казань, Анаск, Малеев». «Доброе утро», самая красивая и классная песня 7Б, «Город на Неве». Был на их концерте в Питере, это было феерично. Я был на их концерте на той неделе на 7Б. Я, вы знаете, могу заметить, что группа собирает очень много. «Город Сочи», «Трофимов», так. Ну, давайте в Эльдермешку скатаемся, а потом обратно, хорошо?
1: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
2: Летнее настроение с Бим Радио.
0: Ну вот как здорово, в сторону Дербышки, смотрите, после компрессора Татнефть, это так я понимаю, не доезжая моста, вот это с правой стороны заправочка Татнефть, есть бенз 92-й, 95-й, это ж классно. Обожаю эту песню. У меня есть друг, зовут его Рустик Алиев, диджей Алиев, вы все его знаете, Рустик, привет тебе, он очень классный ремикс сделал на Хэнью Фархи.

уже в третий раз за сегодня, когда звучит татарское, чак-чак прям сразу в себя, в меня закидывается под горячий кофе. Кстати, чак-чак, толкыш колевые у меня сегодня с утра, это очень здорово. Спасибо большое за угощение, это очень вкусно, спасибо большое. Ой, Саша пишет, к вопросу цены на бензин в Нью-Йорке только вернулся из Нячанга. Это Вьетнам, я там был. Там бензин по 65-70 рублей и без очередей, да. Все как у нас, только море, а там у них океан.

0: Айрат Шакиров появился. Айрат, здорово. Пишет Барселона. Барселона. Я сейчас запишу. Это же Фредди Меркьюри с Монсеррат Кабалье. Да. Монсеррат Кабалье, Барселона. Так, елка, Борисполь, Прованс, Париж. Все это, да. Смотрите как. Очень много сегодня сообщений, которые я не зачитал, связаны с Сергеем Трофимовым. Город Сочи. Ваша любимая песня, друзья мои. Совсем скоро здесь на Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам небесные светила. Овны. Возможны хорошие покупки и удачные вложения заработанных денег в ценности. Тельцы. Вы почувствуете себя настоящим экспертом во всем, что касается сочетания комфорта и качества. Близнецы. Продемонстрируйте свою мягкость и заинтересованность. Раки. В дороге вероятны мелкие странности. Постарайтесь предусмотреть их заранее. Львы. Судьба складывается очень удачно. Не упустите шанс пополнить свои накопления. Девы, отдав часть времени работе, не забудьте об отдыхе, удовлетворении гастрономических или эстетических запросов. Весы, ваши отношения с членами семьи могут стать более теплыми. Скорпионы, общение должно иметь форму приятного диалога. Имейте это в виду при беседах. Стрельцы, возможно, что день закончится изысканным застольем. Козероги, наступает прекрасный день для того, чтобы извлечь из своих достоинств дополнительную прибыль. Водолеи, попытайтесь улучшить отношения с родителями. Это сейчас необходимо и вам, и им. Рыбы, у вас наступило прекрасное время для поиска удовольствий. Желаем всем знакам зодиака интересных занятий.

0: Я напомню, что 19 июля 1980-го открылись 12-е летние Олимпийские игры в Москве. Это были первые игры в истории олимпийского движения, которые прошли в социалистической стране и на территории Восточной Европы. Как нам не вспомнить про этого замечательного Мишку? Песню ставить не буду, она уж слишком слезливая, но вот Комарова Игоря Скляра я непременно исполню уже в начале следующего музыкального часа. Поехали туда.
1: Любимое радио.

Вот вам и еще одна песня про города. Нью-Йорк Сити Бой, это Pet Shop Boys. У нас сегодня в уикенде. Всем доброе утречко, друзья мои. Здравствуйте. Новость, которая попалась на глаза к автомобилистам больше, да? Худшими водителями признали владельцев BMW. Есть такое исследование от Land & Free. На втором месте RAM, Tesla, но это больше, наверное, к Европе, к Америке. Вот на четвертом, пожалуйста, Volkswagen, ужасно просто. Subaru, Infiniti, Audi на седьмом, Mazda, Honda, Toyota. ВАЗа нет. Все приличные люди управляют ВАЗом. Так, я вам обещал Игоря Скляра, я уеду в Комарово. Вернее, это вы просили. Сегодня вспоминаем песни ваши любимые, слушаем их. Песни, связанные с названиями городов. Да, плюс 792-72-42-102-8. Пишите, друзья мои, какая песня еще, возможно, не звучала. Меня зовут Сергей Белов, и я рад всем вам пожелать доброго утра.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
4: Гипсокартон Knauflist. Выдержит все. Проверено.
5: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
6: Билеты в кассах города 16+.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
3: Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
4: Гипсокартон Knauflist. Выдержит все. Проверено.
5: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
6: Билеты в кассах города 16+.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Невероятная Джон Осборн здесь на Бим Радио с песней «One of Us». Друзья мои, всем доброе утро. Один из нас сейчас где-нибудь на светофоре, если посмотрит налево и направо из окна личного автомобиля, то что увидит? Огромное количество китайских. И слева, и справа. Так я к чему? К тому, что в Татарстане спрос на подержанные китайские автомобили вырос на 17 с небольшим процентов. Средняя стоимость такой машины составила 2 с небольшим миллиона рублей. А потому что сейчас подержанного китайца как будто выгоднее брать, потому что он уже потерял в цене. А некоторые китайцы за 3 года, как я этот вопрос изучал, теряют до миллиона рублей. А это... Ой, какая-то прям потеря такая неприятная. Приятное следующее, что будет происходить в эфире. Вы уже давно, как 2 часа, настоятельно просите поставить вот эту композицию. В каждом сообщении «давайте Лондон гудбай», «давайте Лондон гудбай», «гудбай Лондон». Так, это у нас тема сегодня, красная линия всего нашего эфира. Это песни с названиями городов. Ваши любимые песни, которые вы по-прежнему присылаете на номер +7 92 72 42 102.8. Вот, пожалуйста, я, Рад Шакиров, пишет «Лондон гудбай». Так, Сан-Франциско мы слушали, «Я уеду жить в Лондон». Слушали, Бангкок, Минаев, это необычно, попробуй поискать.

Он дописывает: Антон у нас сегодня главный по заправкам. Возле Меги очередь многовато, но есть бенз. Так, Руслан пишет, а можно, говорит, все-таки Бонни Тайлер? Неожиданно, но я думаю, ничего страшного. Павел, Хабиба ждем с Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор предстоящих выходных – умопомрачительное времяпрепровождение. Умопомрачительное времяпрепровождение. Я спать.
0: Шепелявых.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: хорошего дня. Отличный денечек у нас сегодня выдался и по погоде, и по настроению. Так, ну вот теперь все встало на свои места. Руслан пишет. Не про Бонни Тайлер он имел в виду, а то, что мальчик хочет в Тамбов. Да, вспомнил, говорит. Ну, вот как вариант. Как, хороший вариант, кстати. Это же у нас Мурат Насыров, так запишем Мурат. Список длинный, друзья мои. Сегодня красная линия нашего эфира. Это песня с названиями городов. Ваша любимая песня, исполняя желание. В том числе плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это номер, на который нужно писать. В Максе. Здравствуйте, можно песню «Девушка из Нагасаки»? Эльфир, Эльдермеш мы слушали. А вот ваше предложение по Аргентине и Ямайке принимается. Аргентина и Ямайка. Это, конечно, не название городов, это название стран, но как вариант, хороший, кстати, Чайф исполняет. Так, добрый день, высокая гора, Татнефть, есть 92-й, очередь небольшая, имейте в виду.
1: Вин Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что самым маленьким городом в мире признан хорватский Хум? Его население колеблется от 17 до 25 человек.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
6: Бим-радио. Первое в Казани.
7: Не волнуйся.

0: Пишет: доброе утро, Сережа, здравствуй, Эля. А в Питере пить группа «Ленинград» уже звучала. Ну, спить мы... Спить, конечно, нет, я не поставлю. А вот Геленджик. С удовольствием. Мой любимый город, кстати, на Черноморском побережье. Ничего. Поехали отдыхать, Геленджик.
1: Алло, Вася, слушай, она согласилась.

0: а для кого-то вы станете супергероем. Тем более, если это видят ваши дети. Это команда Скрип, Superheroes, Мобим Радио. И у нас впереди, во-первых, игра под названием «Саундтрек». Разыграю очередной классный приз от Бим Радио. Во-вторых, вспоминаю о том, что ваши сообщения в огромном количестве присылаете вы на номер +7 972 72 102 8. Макси пишите, вот, да, в телеге даже что-то просачивается. Александр здесь. Я иду, шагаю по Москве. Это к нашей теме о ваших любимых песнях с названиями городов. Вообще очень много связано с, знаете, с чем? С Москвой. Вот, пожалуйста, вот нам пишут. Здравствуй, Бимка, любим. Антон пишет: хорошего вам дня. Здорово, Антоха. Хотим послушать песню «Москва, золотые купола». Еще чуть ранее про Магомаева просит эти слова тебе, Москва. «Stranger in Moscow», Мишка Джексона. Особенно хорошо придется, видимо, к нашему эфиру. Теперь, что касается Вахитова 6. Я там и заправляюсь, кстати. Это ближайшая заправка, где постоянно есть очередь. Небольшая, кстати, и бензин. Вот, пожалуйста, от нефти. Вахитова 6. 95-й, 92-й, ДТ, очередь 18 минут. Клево. Вот на Ямашево есть информация вообще. Молодцы, что скидываете, друзья мои. Пишите, если есть где-то бензин и возможность очень быстро его получить, то, пожалуйста, также +7 972 72 102 8. Так, Ольга Крутику пишет: у нашего третьего сыночка сегодня день рождения. Степаша, мы тебя любим! Степаша, ты самый любимый. Сегодня у нас любимое имя Степан. Так, Чаев, Аргентина и Майка. Возвращаемся к названиям, к названиям в песнях. Чаев, Аргентина и Майка сразу после рекламы здесь на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226 93 45. Крутовская 20.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
3: Яркие летние хиты на BIM-радио.

0: Утро доброе, пишет Руслан. Здорово, Руслан. АЗС Таиф у авторынка в наличии 92-й, 95-й, ДТ, газ, очереди нет. Зажили наконец. Была.
1: Какая боль?
0: Была.
1: Аргентина и Майка.
0: Все, все. Отпускает нормально, бенз появляется.
1: Какая
0: очереди
1: боль?
0: Исчезают. Жизнь налаживается.
1: Какая боль?
0: А кто у нас в финале?

0: то спасибо. Дальше у нас саундтрек. Это игра. Будем разыгрывать.
1: Саундтрек на Бим-радио.
0: Всех рад приветствовать. Здравствуйте, друзья мои. У меня сегодня с дыханием что-то. Диафрагма, что лежит. Я до ночи, до утра плавал сегодня. Ходил. Вообще не спал. Но я молодец. И вы тоже молодцы. Вы тоже работаете, все работящие. Уже с утра слушаете классную музыку на Бим-радио. А сейчас поиграем и разыграем очередной классный приз от Бим. Я вам пересказываю кратенько содержание фильма. Интересненько, витиевато местами. А вам надо догадаться и первым... Нет, давайте так, сегодня не первым. Десятым в правильном ответе прислать свое сообщение на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Так, десятое сообщение от автора с победным правильным ответом получит приз от Бим-радио. Так, ну а в центре, фильм у нас такой, в центре истории «Суматошный день на радиостанции», где вот-вот должен стартовать большой эфирный марафон. Но буквально за считанные минуты до старта выясняется, что главную тему команды увели конкуренты. Чтобы не сорвать эфир и не потерять лицо, сотрудники хватаются за любую соломинку и в итоге раздувает из небольшой неприятности масштабную катастрофу. Вот. Дальше начинается сплошной творческий хаос. На ходу придумывают экспертные комментарии. В эфир случайно попадает монолог эксцентричного слушателя. А для спасения рейтингов подтягивают музыкантов. И там такая плеяда звезд, что просто, ну, сравнимо даже с братом по всей своей, ну, важности исполнителей. Так вот, при этом параллельно сыплются бытовые ЧП от испорченных угощений до нелепых звонков. В финале все как-то само собой срастается, марафон доводят до конца, а из абсурдной импровизации получается неожиданно удачный эфир. Что касается интересных фактов, картина основана, кстати, на одноименном спектакле, который к моменту выхода фильма уже несколько лет с успехом шел на сцене. В фильме снялись участники квартета «И», а также множество известных музыкантов. Они появляются в роли самих себя и исполняют свои песни, из-за чего ленту можно считать еще и комедийным мюзиклом. Часть сцен снимали на реальной радиостанции, так что в кадре настоящая кухня эфира. Ну и параллельная сюжетная линия про судно и цирковых зверей добавляет истории гротеска. Так, что у нас за произведение? Классный фильм. Что за произведение? Как называется этот фильм, который я вам сейчас кратко, витиевато, интересно пересказал? Пишите, 10-й победное сообщение я еще не вижу. Или вижу? Надо считать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы пока расскажем о погоде на день завтрашний, а потом непременно послушаем саундтрек из этого фильма. Будет команда «Мумий-тролль» Бермуды.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой». Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» ООО «Клиника Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рад всех приветствовать. О погоде на день сегодняшний с большим удовольствием расскажу. На данный момент давайте обновим, да, информацию. Плюс 24 ощущается как плюс 23. Ясно сегодня. Сегодня осадков не ожидается. Ветер северный до 4-5 метров в секунду. Воздух прогреется сегодня до плюс 27. Давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойно. Все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Так, давайте подведем итоги. Нашей игры под названием «Саундтрек» выиграл Андрей Карпов, который в 10-м сообщении правильно написал название сегодня фильма «День радио». Послушали «Мумитроль», «Бермуды», саундтрек один из многочисленных. Ну, а дальше у нас, я вижу на горизонте, Мурат Насыров, «Мальчик хочет в Тамбов».

0: Так, возмущение таксистов. Рубрика возвращается. В аэропорту сделали для таксиста второй въезд платный, 350 ре. Вот скажите, для чего? Размышления. Таксисты привозят клиентов в аэропорт и сразу в город, а люди, которые прилетели, не могут уехать домой, потому что машин нет, все для народа. А вы знаете, кому напишите? Зачем вы мне вот это все мне пишите? Пишите, да. Вы пишите к агрегатору своему, пусть они накидывают эти 350 рублей за повторный въезд. Пусть берут с клиента. Я про то, что песни надо хорошие, с названиями городов ваши любимые. Пишите нам, пожалуйста, Макс. Всем желаю доброго дня уже и...
1: Реклама на Бим-радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
6: Тики-вики.
5: Родители и дети, приходите.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

дня еще раз, друзья мои. Здравствуйте, меня зовут Сергей Белов. Всем доброе утречко. Но, как таковое уже плавно перетекающее у нас в день, 19 июля на календаре. Прекрасная погода. Сегодня воздух прогреется до плюс 27. Сегодня ясная погода, ветерочек приятный такой обдувающий. Классное время для всего, для всех ваших планов. Ну и расскажу о том, что интересненькое вообще в мире происходит. Согласно, ну вот хочется еще раз повторить, что согласно новой возрастной классификации ВОЗ, молодость теперь официально длится до 45 лет включительно. К молодежи организация относит людей как раз от 18 до 45, а период 45 до 59 определяется как средний возраст. Так что кризис среднего возраста, соответственно, переносится в этот возрастной диапазон. Ну и самое интересное то, что мы продолжаем слушать песни, которые во многом связаны у нас с названиями городов, друзья мои. Ваши любимые песни, где обязательно должно присутствовать название города. Присылайте плюс 7 9 2 7 2 42 102 8 ваше сообщение в Макс. И еще раз всем отличного доброго дня.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам небесные светила. Овны. Возможны хорошие покупки и удачные вложения заработанных денег в ценности. Тельцы. Вы почувствуете себя настоящим экспертом во всем, что касается сочетания комфорта и качества. Близнецы. Продемонстрируйте свою мягкость и заинтересованность. Раки. В дороге вероятны мелкие странности. Постарайтесь предусмотреть их заранее. Львы. Судьба складывается очень удачно. Не упустите шанс пополнить свои накопления. Девы, отдав часть времени работе, не забудьте об отдыхе, удовлетворении гастрономических или эстетических запросов. Весы, ваши отношения с членами семьи могут стать более теплыми. Скорпионы, общение должно иметь форму приятного диалога. Имейте это в виду при беседах. Стрельцы, возможно, что день закончится изысканным застольем. Козероги, наступает прекрасный день для того, чтобы извлечь из своих достоинств дополнительную прибыль. Водолеи, попытайтесь улучшить отношения с родителями. Это сейчас необходимо и вам, и им. Рыбы, у вас наступило прекрасное время для поиска удовольствий. Желаем всем знакам зодиака интересных занятий.

0: Прошу не путать с Bad Boys Blue. Те плохие голубые, эти нормальные из зоомагазина. Парни из зоомагазина сегодня у нас в уикенде. В начале каждого музыкального часа это Pet Shop Boys песня. А следующая песня, друзья мои, родилась совсем недавно. Я ее с большим удовольствием представлю. Встречайте хит зажигательный, жизнеутверждающий. Пусть он зарядит вас оптимизмом, подарит улыбки и хорошее настроение. Песня «Зина, да, бензина» от ведущей Beam Radio прямо сейчас у нас.
1: Ну что, мы опять здесь? «Зина, да, бензина».

0: Вот такой прикольный трек получился от ведущих Бим-радио. Здесь Петр Нежинский, Ярослава и Глеб с песни «Зина, дай бензина» для хорошего настроения любимых слушателей. Главный вопрос, где взять. Если знаете, где взять и без проблем, без очередей, то пишите, друзья мои. Плюс 792-72-42-8. Это Макс, Бим-радио. Всем доброго утра.
1: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
4: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
6: Лето на любимой волне.

0: Не выношу кронштейны на стенах.
1: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
2: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
4: Лето на любимой волне.

Тут много названий городов, но главное, здесь есть город Казань. Кто-то очень верно чуть ранее в своем сообщении указал к теме сегодняшней нашей музыкальной о городах. Сегодня слушаем ваши любимые песни. Так вот, как раз, говорит, есть, говорит, такая песня у зверей, где про Казань. Я говорю, так это Рома, извините, пожалуйста. Подвиньтесь. 1:13. Всем классного, отличного дня. Денечек точно начинается суперски. С сегодняшнего дня в Казани идет что? Потепление, которое мы ждали. На следующей неделе воздух прогреется до плюс 33 градусов тепла. У нас впереди Кэти Перри, у нас впереди Weekend Dancing in the Flames. И отлично, рубрика «Счастливые родители». Будем звонить новоиспеченным родителям совсем скоро и поздравлять их с рождением. То ли сын, то ли дочери. В общем-то, друзья мои, помню этот момент сладкий.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В квартире тишина. Жена со мной не разговаривает, а я голову ломаю. Почему? Что нужно сделать, чтобы продлить это счастье еще на недельку?
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что изначально деньги имели совершенно другую форму? Так в Бирме до 20 века в качестве денег использовались соль и плиточный чай. В Мексике – мешочки какао-бобов. Также деньгами в разных странах были табак, сушеная рыба, зерна риса, кукуруза.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: Первый концерт с человека, 2 бакса. Тогда за свое выступление он заработал 50 баксов в 2010 году, еще задолго до своей мировой славы. Он дал первый концерт в гараже у друга в Торонто, да, в Канаде. 50 баксов заработал на этом. Ну а сейчас, знаете, сколько стоит стоимость одного билета на его концерт? Это если еще туда приехать, не считая на логистику затрат, от 300 баксов и выше. Это команда в лице одного человека, The Weeknd, Dancing in the Flames, здесь на Beam Radio. Всем здрасте.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция Спортивная 2». ООО «Созастанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь. Кстати, некоторые люди улыбаются, потому что улыбаетесь вы. А некоторые для того, чтобы вы улыбнулись. Вот и думайте. 11.30 у нас прекрасная рубрика сейчас «Счастливые родители».
1: «Счастливые родители». Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
0: Ой, музыка такая прям. Для того, чтобы позвонить сейчас в клинику. Спонсор спецпроекта «Счастливые родители. Клиника Скандинавия» АО «Ава Казань». В рамках акции, приуроченной ко дню семьи, любви и верности, роддом Скандинавия дарит скидку 15% на роды будущим мамам с предполагаемой датой родов в августе, сентябре и октябре. Назовите кодовое слово «утромены». И при обращении в клинику все произойдет. Опытные врачи, комфортные условия и забота с первой встречи с малышом. Подробности по телефону 200-10-65. 200-10-65. Роддом Скандинавия. Рождение новой семьи начинается здесь. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Мы сейчас позвонили традиционно Юлии Алексеевне, которая традиционно является дежурным врачом по воскресеньям. Юлия Алексеевна, добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
0: Традиционно Сергей Белов, рад вас слышать, что у вас прекрасно, что у вас все хорошо. У вас все хорошо, Юлия Алексеевна?
2: У нас все замечательно.
0: Тяжелая ли была смена у вас, скажите, пожалуйста?
2: Как обычно.
0: Бдите.
2: Скажем так.
0: Бдите.
2: Все в рабочей манере.
0: Кто у нас сегодня счастливая мама, и узнаем о счастливом папе, соответственно. Как зовут роженицу?
2: Ага. Сейчас будем общаться. У нас счастливая мама Виктория, вот Виктория. Находится рядышком со мной. Угу. Да. Передаю ей трубочку.
0: Давайте. Поговорим с Викторией, с ней познакомимся. Виктория, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день. Да,
0: меня зовут Сергей Белов, это Бим-радио. Расскажите, пожалуйста, как у вас появился? Кто у вас появился? Мальчик, девочка?
2: У нас появился здоровый, замечательный мальчик.
0: Как зовут мальчика?
2: Назвали Михаилом.
0: Ой, какое прекрасное имя. Михаил. Давненько я не слышал, чтобы называли молодых людей Михаилами. Михаил, отлично. Поздравляем вас с рождением Михаила. Каков вес у Михаила?
2: Спасибо за поздравление. Вес у нас 3-400 родились. Чуть-чуть пока сбавили.
0: Стройненький мальчик получился. 3-40.
2: Да-да. Но в целом набираем.
0: А папу-то уже видели? Папа-то рядом,
2: конечно,
0: наверное, день
2: конечно.
0: Бегает там, стены.
2: Папа
0: думает.
2: С нами помогает тут.
0: А пап как зовут?
2: Папа Петр.
0: Папа Петр. Смотри-ка, что. Виктория, Петр и Михаил. Прекрасный просто. Ну, поздравляю вас, Виктория и Петр, с рождением Михаила. Отлично. Что вы можете добавить? Что можете сказать всем слушателям Бим-радио, Виктория?
2: Всем пожелать хорошего дня, хорошего настроения. У кого уже есть детки, чтобы всем здоровья. Растут пусть крепкими, замечательными. У кого нет, то... Да, пусть планируют.
0: Да, а у вас это первый или второй ребенок?
2: Первый.
0: Ну, с первенцем вас, Виктория и Петр. Еще раз наше поздравление от Бим-радио, от клиники Скандинавия. Вот, можно вернуть обратно нашего дежурного любимого врача Юлию Алексеевну. Вот, будем с ней беседовать дальше.
2: Возвращаю.
0: Да, возвращайтесь, пожалуйста, Юлия Алексеевна.
2: Алло.
0: Мы не смеем вас больше отвлекать. Я знаю, что у вас сегодня очень много работ планируется, поэтому давайте продолжайте, несите, как вот этот аист на картинке, несите, пожалуйста, к нам детей в наше светлое будущее, которое уже с бензином потихонечку появляется. Так. Юлия Алексеевна, да.
2: Спасибо большое.
0: Вам большое спасибо.
2: Всем доброго дня. Спасибо. Спасибо, всего доброго.
0: Все, спокойной вам смены, так скажу, да?
2: О, спасибо большое.
0: И всем привет. Всех поздравляю с рождением, если у вас на днях или вот сегодня это произошло, с рождением сына, дочери. Поздравляю счастливых родителей. Вот. И напомню, что спонсор спецпроекта «Счастливые родители» – клиника «Скандинавия» АО «Ава Казань». В рамках акции, приуроченной ко дню семьи, любви и верности, роддом «Скандинавия» дарит скидку 15% на роды будущим мамам с предполагаемой датой родов в августе, сентябре и октябре. Назовите кодовое слово «утромены» при обращении в клинику. Опытные врачи, комфортные условия, забота с первой встречи с малышом. Подробности по телефону 210-65. Роддом Скандинавия. Рождение новой семьи начинается здесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прям по свежему прогнозу пройдемся. 11 часов 37 минут на данный момент. Уже плюс 27. Это вот максимальная температура воздуха сегодня, согласно прогнозу, ощущается как плюс 27. Вчера, между прочим, было холоднее, плюс 20. Ветер усиливается, но все же никак, мне кажется, не повлияет на мою сегодняшнюю уже рыбалку и рвение. Так, до 4 метров в секунду есть порывы, но я думаю, мы тут на воде разберемся. Так, давление в норме 751 миллиметр ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойное. Завтра плюс 29, во вторник плюс 30. Вообще, по прогнозам, на следующей неделе воздух прогреется в какие-то дни до плюс 33 градусов. Это ж просто счастье какое-то, друзья мои. Для того, чтобы продолжить эфир, я приготовил для вас группу «Ленинград Экспонат». Всех еще раз приветствую здесь на БИМ-радио.
5: У природы нет плохой погоды. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.
3: Сегодня у нас в «Золотых нулевых» парень, по-свойски парень-мен, который прошел путь от простого газосварщика в Англии до легенды мирового рока. Вообще-то король белого соула Джо Кокер, песня «My Father's Son». Я помню, тогда я как раз вот начал увлекаться. Эта песня была настолько в горячей ротации, что мы ее ждали, что каждый час можно было услышать эту песню. Представляете, вот настолько популярна была песня, что Джо Кокер мог прозвучать на радио раз в час просто. А потом через час еще раз. Шикарно. Давайте послушаем. Вернемся туда.

0: Это Майли Сайрус у нас здесь на Бим-радио. Обожаю Майли Сайрус. Правда, жалко, что она не знает о моем существовании. Use it to be young. Только что в эфире Бим-радио. Меня спрашивает Антон. Все, заправились, Серега. Ну, спасибо, во-первых, за ту информацию, которую вы давали сегодня по поводу заправок. Очень здорово, что по-прежнему спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Очень много рекомендаций, куда поехать заправиться. Я приехал с Нижнекамска вот на днях. Я привез 100 литров бензина. Его еще потратить надо. И полный бак до сих пор еще почти. Че я туда-сюда. Так, тем временем в Казани готовится поставить гастрономический рекорд. Завтра, 20 июля, у центра семьи «Казан» соберут 10-метровую башню из чак-чака. Завтра, в понедельник. А что не сегодня-то? 10-метровая башня из чак-чака. Создавать сладкий гигант будут 70 человек под руководством кондитера Рената Агзамова. Посмотреть на это дело надо непременно сходить. Ну, или знать этот чак-чак. Сегодня вообще весь в чак-чаке. Я спасибо, кстати, еще раз за чак-чак. Очень круто. Толкыш Калеве. Прям очень к чаю, кофе подошло. Тем временем у нас Лепс Григорий. Я счастливый. Это прям про меня сегодня. Хорошее утро получилось, друзья мои. Хороший день начинается у вас в 11:47.
1: Реклама на Бим-радио. Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
3: Тики-вики.
2: Родители и дети, приходите.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
6: Ожидание малыша – особенное время, когда важно быть уверенной в своем выборе. В роддоме «Скандинавия» вас ждут опытные врачи, современные родильные залы, комфортные палаты и внимательное отношение на каждом этапе. В честь Дня семьи, любви и верности продолжает действовать скидка 15% на роды для будущих мам с ПДР в августе, сентябре и октябре. Подробности акции по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия». Забота, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк. Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
10: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
11: 0+.
12: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
10: Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2-930-800.

0: для того, чтобы вы почувствовали себя счастливым. У меня есть. У вас тоже найдется, друзья. Вы надо только сейчас его назвать, поискать. Или он уже лежит на поверхности. Примерно об этом Григорий Лепс у нас здесь на Бим-радио с песней «Я счастливый». Ну, прежде всего, потому что у меня все, the end. У меня рабочая смена завершается, и я могу пойти заняться своими делами. При этом, поверьте, я прекрасно провел эти 4 часа здесь вместе с вами. Огромное количество сообщений, много слов поддержки, ваших угощений, ну и всего-всего, что я чувствую. Сергей Белов, Бим-радио, всем пока, отличного дня, едем дальше. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам небесные светила. Овны. Возможны хорошие покупки и удачные вложения заработанных денег в ценности. Тельцы. Вы почувствуете себя настоящим экспертом во всем, что касается сочетания комфорта и качества. Близнецы. Продемонстрируйте свою мягкость и заинтересованность. Раки. В дороге вероятны мелкие странности. Постарайтесь предусмотреть их заранее. Львы. Судьба складывается очень удачно. Не упустите шанс пополнить свои накопления. Девы, отдав часть времени работе, не забудьте об отдыхе, удовлетворении гастрономических или эстетических запросов. Весы, ваши отношения с членами семьи могут стать более теплыми. Скорпионы, общение должно иметь форму приятного диалога. Имейте это в виду при беседах. Стрельцы, возможно, что день закончится изысканным застольем. Козероги, наступает прекрасный день для того, чтобы извлечь из своих достоинств дополнительную прибыль. Водолеи, попытайтесь улучшить отношения с родителями. Это сейчас необходимо и вам, и им. Рыбы, у вас наступило прекрасное время для поиска удовольствий. Желаем всем знакам зодиака интересных занятий.

0: Ну вот парни из зоомагазина, Pet Shop Boys так переводится, кстати говоря, да, не могут определиться, ну в смысле определились, они на запад, если что, Go West, так называется их работа, ну а нам никуда не надо, у нас выходной на Бим Радио.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Альберт Ботанин появился в студии Бим-радио. Всем отличного настроения. Будем наслаждаться этим выходным и воскресеньем вместе. Ну что, погода сегодня прекрасная. Это здорово. Дождей сегодня вроде как будто бы не обещали. Каких-то там климатических аномалий тоже. Даже такая ясная погода на сегодня обещается. Ветер, что там у нас по ветру? 2-3 метра в секунду. Ерунда вообще. Можно кайфовать. Надеюсь, вы где-то сейчас на приусадебном участке на своем доедаете вчерашний шашлычок. А может, новая партия уже у вас пошла. Возможно, где-то вы на работе. Ну, тут главное, чтобы Бим-радио было рядом, с нами всегда проще. Ну, или я не знаю, чем вы там занимаетесь. Может быть, конструируете ракету для полета на Юпитер. Вполне возможно и такое. Что из музыки нас ожидает впереди? Феликс Йен из Феликс Бекстер Ready for Your Life совсем скоро появится. Без света тоже не обойдется в этом часе. Кто тут у нас еще? Лепс, Тимати и Слайдер Магнит. Ну, вот такие вот музыкальные планы на ближайшие мгновения. В общем, делайте громче, двигайтесь ближе, как всегда.
2: Реклама на Бим-радио. Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
4: Гипсокартон Knauflist выдержит все. Проверено.
5: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
0: На набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
4: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали.

0: Лента. Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
1: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну вот и сразу отметились слушатели Бим-радио, кто чем занимается. Игорёшка вот написал: едем в Болгар на фестиваль воздушных шаров, на обратном пути купаться на Волге. Отличные планы, здорово, прекрасно. И Марина сразу фоточку скинула. Ну тут мы, конечно, вам, Марин, завидуем сразу всем коллективам, в единственном числе, потому что я тут один. В общем, из бассейна она тут где-то вот в бассейне с бокалом лимонада, судя по всему, какого-то или чая. Ну я не знаю, что это такое, вот fresh juice, что тут у вас. Да, хорошо вам. Сразу видно, не на работе. Так, что из забавных новостей? Давайте немножечко подниму вам настроение, а то сидите какие-то вот грустные, печальные. Если вам меньше 45, то вы снова молодежь. Такая вот история. Молодость теперь длится до 45 лет. Ты смотри, что опять меня в молодежь записали. Дайте мне уже состариться спокойно. Об этом заявила ВОЗ. Согласно новой возрастной классификации, люди от 18 до 44 лет – это молодежь. Понятно? Нечего жаловаться на вот это: спина болит, вот давление. Все, не-не, вот сейчас уже не прокатит. Все еще молодежь. Вот. А с 45 лет до 59 лет теперь длится средний возраст. Вот так вот. Даже если, в общем, до старости еще пока далеко, на пенсию даже не рассчитывайте.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Я наконец-то признался коллегам, что они геи.
4: Я не понял.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: кстати, о сокровищах, которые можно добыть в нелегком сражении и бою, прямо сейчас расскажу.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Тут, значит, кринж-новость дня. В Ставрополе прошел конкурс в одном из магазинов сантехники. Так, сейчас, если вы обедаете, отложите еду, отложите сейчас ненадолго, потому что, возможно, это немножечко вам испортит аппетит. Но это не точно. Как бы, ну, ничего особенного, подумаешь, ерунда, как бы, ну, по-моему. Значит, что произошло? В одном из магазинов сантехники предложили сертификат на 100 тысяч рублей. 100 тысяч, как бы, ничего себе, как бы, да, можно там на 100 тысяч и то, и третье, десятые купить, ну, в общем, прям практически всю ванну себя обустроить. Для тех, у кого ремонт, это очень актуально. Так вот, значит, но там нужно было пройти два этапа. На первом этапе нужно было, как бы это так, помягче, на скорость пить лимонад, наверное, лимонад они пили, или что там они, чай пили, вот, из, так сказать, да, из сантехники, вот, прямо из сантехники. Надеюсь, новый был, вот, ну, в общем, там... Здесь все легко. Ну, на скорость легко и просто определяются там финалисты, скажем так. Кто быстрее, тот и победил. Ладно, это все ерунда. Второй этап мне понравился больше. Там, значит, на втором этапе нужно было сидеть на вот этом фаянсовом троне на время, на выносливость. Бывало у вас такое, что вы сидите там 15-20 минут и все, ноги отказывают встать потом. Там, знаете, сколько просидели люди? Ай-яй-яй. Вот это выносливость. После 10 часов сидения на троне, на этом белом, выбыли только двое. Представляете, как люди бились за победу. Я не знаю, кто победил, что там за супер стойкий, крепкий такой человек, который заполучил 100 тысяч рублей. Но я надеюсь, все остались живы, без ампутации. Прошло все это. Ужас.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк. Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, я тут заглянул в прогноз погоды на следующую неделю. Получается, вот все, наступает тепло прямо с сегодняшнего дня. Ну, сегодня уже достаточно тепло, 26-27, обещают синоптики. Ну, а на следующей неделе до 33 градусов нам обещают. Вот завтра, например, в понедельник. Ну, а когда же еще, если не в понедельник? Хорошая ясная погода, без осадков. И плюс 29 градусов. Ветер северный, 2-3 метра в секунду. Ну, жаришка завтра, прям ясно, ясно. Как раз вот сидеть в офисе и смотреть, как на улице хорошо. Ну, да, в общем. А, кстати, тут по поводу охлаждения. Ну, такое, не самое жаркое лето у нас в этом году выдалось, согласитесь. Вот в Японии по-другому. Там, например, уже придумали специальные холодильники для людей. Ну, выглядит это достаточно... Ну, как холодильник, так и выглядит. В общем, автомат называется Dohemon Box. Я не знаю, что это, как это переводится. В общем, чтобы спастись от жары, внутрь кабины человек садится целиком, прям вот садится внутрь, и там поддерживается температура 15 градусов. Представляете, вот из 30-40 градусной жаришки ты заходишь в этот холодильничек, а там 15 градусов, а голову и спину обдувает поток воздуха температурой плюс 5 градусов. Сразу резко тебя охлаждает. Ну, тут главное не переохладиться, конечно. Достаточно посидеть 5-10 минут, чтобы освежиться. Такие устройства уже устанавливают в общественных местах. Представляете, какая там очередь будет к холодильникам для охлаждения. Ну, как бы такое себе, конечно же. Тут сразу мне все скажут, что может тебя продуть, ты что, ты заболеешь. Но болеют не от охлаждения. Болеют от попадания чего? Правильно, вирусов в организм.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь с ней на пять, погрущу я.

Стрим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Немножечко успокоительных новостей вам в ленту сегодняшнего дня. Можно выдохнуть. Все, ученые все проверили. Телефоны не вызывают никаких заболеваний, всяких там онкологий и прочее. Ученые разобрали 28 лет исследований по заказу Всемирной организации здравоохранения. Проверили 63 научные работы с 94 года по 22 и не нашли связи никаких вот с проблемами онкологии головы или шеи, ну и вообще в целом. Более того, риск не повышался даже у тех, кто ходил с телефоном 10 лет и дольше. Но я вот тоже 20 лет хожу с телефоном, и что-то как-то... В общем, если бы смартфоны, правда, вызывали онкологию и какие-то заболевания, давно бы уже все эти заболевания начали расти вместе с их популярностью. Но этого не произошло, так что вот научный ответ для споров с мамами и бабушками мы вам нашли. Такая вот история.
2: Процветай! С Бим-радио!

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю. Где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю. В автокресле.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
0: BIM Radio. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Оставайтесь с нами, да, никуда не уходите, с нами весело. У меня вот еще немножечко забавных новостей вам, Лен, сегодняшнего дня. Тут новый рекорд подоспел, рекорд мира в классике, игры в классике. Честно говоря, я даже не знаю, какие там правила, ну, примерно там какие-то, в общем, циферки нарисованы на асфальте, нужно прыгать. И некий Дафтон Хантер, что не характерно, да, для игры в классике, не просто умеет играть, он умеет это делать скоростные. Теперь это зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Значит, что тут так, изучил всевозможные рекорды, выбрал категорию сам. А, ну это классика. Когда ты открываешь книгу рекордов Гиннесса, думаешь, где там еще можно бы прославиться, чего еще люди не делали. Ну и вот, собственно говоря, сначала нужно было нарисовать игровое поле, пронумеровать клетки и затем его пройти. Все это вот на время. Справился он за 48,27 секунды. Ну, в целом, наверное, это быстро. Вот, родители признались, что не сомневались в успехе сына. А сколько сейчас там платят рекордсменам книги рекордов Гиннесса? Ну-ка, сколько платят в книге рекордов Гиннесса? Ну-ка. И платят ли вообще? Потому что я помню, что раньше... Так, а, нет, смотрите, книга рекордов Гиннесса уже не выплачивает денежное вознаграждение. Установленный рекорд попадания в реестр является полностью безвозмездным... Жалко. Безвозмездно и рассматривается как достижение ради престижа и славы. Так, а организаторы также не покрывают расходы участников и не представляют спонсорскую помощь и не оплачивают проезд. Ну, а что смысл тогда там? Ну, быстрее всего ты умеешь там, я не знаю, жонглировать вареными яйцами. Ну и что? Ладно. В общем, поздравим мальчика. Я-то думал, рекорд прям чего-то там. В общем, ну вы тоже, если у вас как бы будет свободное время, придумайте какой-нибудь свой рекорд. Вдруг где-то что-то попадетесь. И будем потом про вас рассказывать. Классно же, м?

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Новый музыкальный час на Бим-радио, и в этом часе нас ожидает прекраснейшая, чудеснейшая, очень интересная программа под названием «Теория всего». Обожаю, обожаю. Как всегда, о чем-то любопытном и научном поговорим. Ну а в этом часе из музыки нас ждет Бритни Спирс, Андрей Губин, Джон Ньюман, Дэвид Гетта и Терри Суимс. Ну и даже будет медлячок от Басты. Такие вот музыкальные планы на этот час.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Knauflist» выдержит все. Проверено.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар» строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Фестиваль концертов на крыше «Руф Фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смеш Бэнд» и другие артисты на крыше «Руф Плейс» этим летом.
9: Билеты в кассах города. 16+.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: И еще больше рекордов. Недавно тут я рассказывал про рекорд Гиннесса в игру в скоростные классики. Ну а в Колумбии вот создали самую большую в мире свинью-копилку. Город Ракира, что известен своими гончарными традициями, вот прославился теперь еще и самой большой свиньей-копилкой. Ну, она большая, да, прям очень большая. Так, ну-ка, где тут размеры, чего, сколько? Так, гигантская свинья-копилка, построена из глины, бетона и стальных конструкций. Все желающие могут даже войти внутрь этой необычной скульптуры. Так, ну тут что-то не написано, сколько она, где и чего, как. Ну, она, ну, размером с пятиэтажный дом, наверное, вот так вот. В общем, все собранные таким образом средства, если туда будут все-таки бросать монеты, будут направлены на приюты для приютов для животных. Создатели проекта надеются, что копилка поможет привлечь туристов и познакомить мир с культурным наследием Ракиры. Ну, ладно, супер. Здорово, прекрасно. У нас свои рекорды. Тут в Казани готовится поставить гастрономический рекорд. Завтра, 20 июля, в понедельник, почему-то, не знаю, почему бы не сегодня, у центра семьи Казан соберут 10-метровую башню из чак-чака. 10 метров из чак-чака. Да, ну, в общем, это какая-то нужна прям серьезная конструкция. Там надо расчеты, там надо строителей привлекать, как минимум, сопромат. Без сопромата никак. Создавать сладкий десерт будут 70 человек под руководством кондитера Рената Акзамова. Такие вот планы на понедельник. Ну и, соответственно, потом этот чак-чак, я так предполагаю, ну, не останется же он на улице, да? Скорее всего, будет большое чаепитие.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: День рождения старого еврея. Гости его поздравляют.
4: Соломон Маркович, здоровья вам, долголетия, долгих лет, чтобы дожили до 100 лет.
5: Так и мне сегодня 100 лет и есть.
4: Ну тогда хорошего вам дня.
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в Финляндии автомобиль «Лада Калина», экспортируемый из России, известен под именем «Лада 119». Такое переименование связано с тем, что слово «калина» переводится с финского как «треск», «грохот», «дребезжание» и «стук».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет.
4: Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио.
1: А вот и возможность поговорить о чем-то интересном, научном или околонаучном. Теория всего здесь на БИМ-радио. Спасибо большое научному лектору Милмакс, что у нас появляются очень интересные спикеры. И давайте знакомиться с сегодняшней гостью. Эльвира Арсланова-Гатина, кандидат экономических наук, доцент КФУ, преподаватель программ MBA и DBA. Добрый вечер, Эльвира Арсланова. Здравствуйте. Добрый день даже.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно здесь находиться. И надеюсь, что оправдаю этот спич ведущего про то, что все будет интересно.
1: А у нас всегда все интересно. Мы, я так понимаю, сегодня будем говорить про коммуникацию, про взаимодействие людей, про, возможно, даже немножечко искусственный интеллект. Вообще, насколько сейчас у людей проблемы с коммуникацией? Умеют ли люди друг с другом взаимодействовать, общаться, доносить информацию друг до друга?
2: Слушайте, тема не нова. Сейчас из каждого ящика про это говорят, и очень много есть курсов, тренингов всяких разных. Но я, как ученый, считаю, что люди в основной массе своей коммуницировать не умеют. Значит, давайте определимся с понятиями. Мы очень любим ученые с понятиями определяться. Что такое коммуникация в моем понимании? Моя собственная трактовка. Это способность коммуницировать, то есть общаться, осуществлять взаимодействие, общение разными формами, разными способами в стандартной и нестандартной ситуации. Что за разные формы? То есть это письменная коммуникация, устная коммуникация, формальная коммуникация, неформальная коммуникация и так далее. Разновидностей там много. А вот со стандартной и нестандартной ситуацией поинтереснее будет. То есть стандартная ситуация – это когда я нахожусь, например, дома, на своей кухне и общаюсь со своими друзьями. Вот способность коммуницировать в стандартной ситуации – это одна штука. А способность коммуницировать в нестандартной ситуации – это совершенно другая. Что такое нестандартная ситуация?
1: Стрессовая.
2: Это когда тебя вывели из состояния равновесия. Ну, например, на тебя наорали, или ты сам на кого-то сейчас орешь в данный момент. Да? Так вот, мне кажется, по моим наблюдениям и по наблюдениям ученых, которые занимаются этой темой, у нас на самом деле почти 90% населения Российской Федерации не совсем обладают вот этой вот коммуникационной компетентностью.
1: То есть а главные ошибки какие делают люди?
2: Ну, у нас есть разделение на две части. Либо агрессивно ведут себя, либо, ну, либо бьют, либо бегут. То есть, либо уходят от конфликта, уходят от взаимодействия. Да. Кстати, если верить психологам, а у нас нет оснований им не верить, то 7-летний молодой человек,
1: 7-летний
2: молодой человек уже должен обладать коммуникационной компетентностью. Как это выражается? Пришел он в школу, сел за парту, подошел к нему другой ребенок, его одноклассник, и отобрал у него, ну, например, пенал. Да? А что должен уметь сделать коммуникационно компетентный 7-летний ребенок?
1: Донести до второго вот этого, сказать, что мне это не нравится, безобразием, давай прекратим
2: совершенно
1: заниматься.
2: Совершенно верно. Верни обратно, я тебе не разрешал, и вообще мне не нравится, когда мои вещи берут без моего спроса. В следующий раз так не делай. Вот. А теперь представим ситуацию, которая происходит в реальности. Чаще всего, да, либо ребенок может побить другого,
1: в общем, ругачки
2: какие-то. Либо заплакать и пойти жаловаться там, да, ну, то есть не сказав ничего коммуникационно. Вот,
1: то есть не начать взаимодействие с объектом, так сказать, вот этой проблемы, как-то решать ее другим способом.
2: Да, да. То есть вот это, что должен делать уметь ребенок в 7 лет. Вот, ну, теперь давайте, да, небольшая проекция на нас, на самих. Как часто мы оказываемся коммуникационно компетентны в разных ситуациях, которые происходят с нами?
1: Ну, не так уж часто получаемся, да.
2: Да, да. И вообще ситуация ведь еще усложняется тем, что каждый из нас живет в своей собственной реальности. Да, вот обожаемая мной Татьяна Черниговская, она говорит, что единой реальности не существует. Нас вот сейчас наши слушатели не видят, но нас здесь трое в студии. Да? Угу. И, казалось бы, мы все сейчас в одной реальности существуем. Но нет, каждый из нас с вами существует в своей собственной. То есть у меня своя дискетка в голове, у вас своя. Вот у нашего коллеги третья дискетка в голове. И те процессы, которые там происходят, они совершенно по-разному воспринимают ту действительность, которая есть сейчас. Угу. Вот. Поэтому получается, что люди, которые коммуницируют друг с другом, итогам они постоянно думают, да, вот исходя из тех программ, которые в них заложены. Мамы, папы и всеми остальными.
1: А как сделать так, что вот вы говорите, у вас своя дискетка, у меня своя дискетка, как мне свои мысли донести до вас, чтобы вы меня поняли? Как быть понятым?
2: Вот, а я здесь для этого должна пробраться к вам в вашу дискетку и дать вам то, что вы хотите. Ну, то, что в той форме, которая будет вам понятна, да, в том контексте, который будет вам понятен, теми словами, которые будут понятны вам. То есть сейчас, например, моя максимальная задача разговаривать таким образом, чтобы люди, которые сейчас, не знаю, передвигаются в своем автомобиле, на кухне случайно включили радио или не случайно включили радио, понимали меня ровно так, как я хочу, чтобы они меня поняли.
1: То есть без использования каких-то сложных терминов,
2: да,
1: простыми предложениями,
2: да,
1: и на каких-то ярких примерах.
2: Да, да, да, совершенно верно, совершенно верно.
1: Ясненько, хорошо. Теперь еще такой вопрос. Когда мы пытаемся коммуницировать с каким-то другим человеком, то мы, естественно, представляемся как некий образ, как личность, и от этого во многом зависит то, как нас будут слушать, харизма, назовем
2: да,
1: ее так.
2: Да.
1: Как это работает? Работает ли вообще? Нужно ли это в современном мире коммуникации?
2: Конечно, потому что, смотрите, опять возвращаемся к мозгу, да, вот я первый раз вы меня сегодня, когда увидели, я не знаю, что вы про меня подумали. Вы могли подумать про меня две вещи, диаметрально противоположные, к примеру, да, берем такие. Значит, первое, ох, какая прикольная в очках. Ну, да, я вам могла понравиться. С чем это связано? Это связано с тем, что у вас уже был опыт встреч с женщинами, похожими на меня.
1: И в сережках.
2: Комплекции, конституции, сережки, очки, кудрявые волосы там, да, и так далее. Сейчас я себя так описала. Симпатично для того, чтобы слушателям было... Слушатели тоже могли меня представить. Вот. И ваш мозг, то есть вы еще не успели ничего подумать, он всю эту информацию проанализировал, и сигнал вам подает, все, окей, окей, наша своя, все хорошо. Потому что у вас, возможно, был положительный опыт взаимодействия с такими, как я. Вторая ситуация совершенно противоположная. У вас мог быть отрицательный опыт взаимодействия с такой женщиной, как я. Ну, то есть какая-то тетка.
1: Какая-то учительница в школе.
2: Да, могла вас там, я не знаю...
1: Указ хабить.
2: Понимаете, и мозг, да, восприняв эту информацию, он может вам подать сигнал. Аларм, аларм, это угроза, угроза, attention, нарушение attention, безопасности. Да, да. Да. Сейчас все будет плохо. Плюс внешний вид. То есть я всем своим внешним видом, но у нас есть вербальные и невербальные сигналы. Кстати, вот Алан Пиз написал такую книгу прекрасную, да, про коммуникации. И он там сказал, что, значит, есть процент какой-то определенный. Вот в том, что вы сейчас меня понимаете или не понимаете, да, есть определенный процент. За счет вербальных и невербальных сигналов, которые я подаю. Кстати, вот нашим слушателям сложнее.
1: Потому что они только слышат.
2: Слышат. Вот теперь, да, как вы думаете, вот за счет вербальных и невербальных сигналов, какой процент восприятия, если за 100 брать, идеально?
1: Ну, давайте так. Если мы только видим и только слышим, то, наверное, процентов 60 – это то, что говорит человек, и процентов 40 примерно – это то, что мы воспринимаем визуально.
2: Вот.
1: Да?
2: Сейчас я вам скажу, что сказал Алан Пис, и что во всех учебниках по коммуникациям потом начали писать. Значит, только 7% за счет слов.
1: 7%?
2: 7%. Понимаете?
1: Так мало?
2: Да. Но это именно слова. То есть та информация, которую я сейчас передаю. То есть, грубо говоря, сейчас только 7%. Вы меня только на 7% понимаете, если только слова мои слушаете.
1: То есть обрабатываю я слова только на 7%.
2: Да.
1: А все остальное?
2: У меня есть еще что? Интонация. Интонация, да, которая вот сейчас нашим слушателям больше, да, вот если им сейчас нравится, например, то это, скорее всего, благодаря тому, что есть какие-то интонационные... Да, у меня скачки.
1: Художественные,
2: да,
1: Да.
2: То есть я разговариваю не вот таким вот образом, потому что если бы я говорила бы так, то сейчас было бы всем неинтересно.
1: Да,
2: вот.
1: Да.
2: А у вас еще что есть? Вы меня видите. И вы, когда меня увидели, вы увидели что? Вы увидели мою мимику, мою открытую позу. Да? У меня поза была открытая, то есть я не зажималась, я была рада вас видеть. Да, я
1: обратила
2: улыбалась.
1: Внимание, честно.
2: А, конечно, вы не обратили внимания на это, потому что... Но дело же сделано, я вам нравлюсь.
1: Да, конечно.
2: Вот
1: конечно.
2: Видите, вот и все. Все,
1: как легко понравится убедить человека, что он вам нравится.
2: То есть, еще завершая ваш вопрос, который вы, да, задали, очень важно то, как мы выглядим, как мы говорим, потому что, да, именно это влияет на восприятие.
1: Что делать с конфликтами? Вот если у нас возникла конфликтная ситуация, а она наверняка возникнет, она будет у всех, как вести себя в этом случае? Как контролировать свои эмоции? Нужно ли их контролировать вообще? Может быть, наоборот, как-то можно показать человеку, что мне прямо это совсем не нравится.
2: Да, выпустить этих лошадей на волю,
1: да,
2: понимаешь,
1: да,
2: ли?
1: Табун вот этот.
2: Пусть скачут там сами по себе, неконтролируемо.
1: Ну, у кого лошадки, у кого капибары, у кого тушканчики. Там разные животные.
2: Слушайте, это опасно, понимаете? Они могут затоптать тех, кто встретится им на пути. И здесь мы с вами встречаем понятие эмоционального интеллекта. Это прекрасный термин, который сейчас суперпопулярный. Эмоциональный интеллект. Чаще всего эмоциональный интеллект воспринимается как что-то такое. Я обладаю эмоциональным интеллектом, потому что я умею понимать твои эмоции. Да? Ну, или я эмпатичный. Под эмпатичностью еще скрывается неверное понимание этого термина. Что такое эмоциональный интеллект? Он проявляется в четырех индикаторах. То есть это компетенция
1: записываем.
2: В четырех индикаторах. Первое. Я понимаю свои эмоции.
1: В первую очередь свои эмоции.
2: А вторые, я умею ими управлять. Третье, я понимаю эмоции другого человека. И четвертое, я умею ими управлять, эмоциями другого человека. И идет именно так по порядку. То есть на первом месте что стоит? Я понимаю свои эмоции. И второе, я умею управлять своими эмоциями.
1: Или
2: то
1: как
2: есть,
1: по-другому называется, метакогниция.
2: То есть в конфликтной ситуации, я просто не знаю, что такое слово метакогниция.
1: Ну, то есть самовосприятие своих, задаешь себе вопрос, а почему я вот так поступил? Почему я это чувствую?
2: Совершенно верно. Вот супер, видите, какое классное пространство. Даже ученые тут учатся от ведущих. Супер, спасибо большое.
1: Обращайтесь.
2: Да, новый термин.
1: Так приятно.
2: Мою копилку. Получается, что в конфликтной ситуации, да, первое, я должен понять свои эмоции и дальше управлять своими эмоциями. То есть выпускать этот табун лошадей, понимаете, который может непонятно, этот потоп, который может залить просто-напросто другую сторону, не нужно. Да? И только потом я смогу понять, что происходит с другим участником конфликта и что мне сделать, чтобы управлять его эмоциями. Вот. А потом уже следующий шаг, это как сделать так, чтобы мы, обе стороны конфликта, сотрудничали. Потому что, когда мы конфликтуем чаще всего, да, ну вот я приведу на своем примере, да, женский такой образ. Лично я раньше, когда конфликтовала, я была такая, знаете, амазонка. То есть я скачу, у меня есть копье, у меня есть все, сейчас я всех побью, сейчас я всем докажу, сейчас я всех победю. И так далее. Да? Вот эта позиция, она совершенно неправильная. Джон Нэш, известный математик, ученый, который получил Нобелевскую премию. Кстати, про него был фильм «Игры разума», если вы смотрели.
1: Да, было дело.
2: Замечательно. Там
1: приврали маленечко. Ну,
2: неважно, но факт остается фактом. Он действительно страдал там шизофренией и написал книгу. Угу. И действительно получил Нобелевскую премию. Так вот, он писал про теорию кооперативных и некооперативных игр. Он доказал и получил за эту премию, что если участники, ну, перекладывая на нашу, да, ситуацию, если участники конфликта будут думать о кооперативном поведении, то их результат всегда будет положительный. Понимаете, положительный. Если участники стороны, да, он говорил про игры, конечно, мы говорим про конфликты, будут думать о некооперативном поведении, то результат всегда будет отрицательный.
1: А что значит кооперативный, некооперативный?
2: Кооперативное поведение – это когда мы думаем о совместной выгоде.
1: А,
2: Это не я тебя сейчас победю здесь, да, своим копьем на лошади, как амазонка, да? Вот. А я иду с тобой договариваться, что мы можем сделать вместе, чтобы тебе и мне было хорошо. Вот.
1: Ну, это такое альтруистическое, прям на это надо воспитывать себе.
2: Совершенно
1: вот это.
2: Верно.
1: Это вот не так просто.
2: Поэтому конфликты — это не такая простая тема. Сначала нужно, понимаете, эмоциональным интеллектом разжиться, да? Понять себя, понять другого, управлять собой, управлять эмоциями другого. А потом, когда это все уляжется, да, думать о совместной выгоде.
1: Как у Пифии было написано при входе в комнату, в «Матрице» — «Познай себя».
2: Вообще лозунг, лозунг нашей жизни.
1: Ну что ж, это было очень познавательно. Так мало времени. Я чувствую, что вообще очень много вам вопросов можно задавать.
2: Приглашайте меня еще.
1: Да, обязательно. Ну, в завершении нашей беседы, может быть, какие-то есть пожелания для наших слушателей, как избегать конфликтов, как хорошо взаимодействовать и как быть вообще коммуникабельным человеком в наше время.
2: Значит, я предлагаю все-таки не избегать конфликтов, потому что конфликты — это хорошо. Здесь я сразу хочу сказать, что я понимаю под конфликтом столкновение обмене интересов. Да? Угу. Конфликт всегда должен быть продуктивным.
1: Разные точки зрения.
2: Да, да, совершенно верно. Поэтому как быть хорошим коммуникатором, скажем так, в первую очередь, да, нужно все-таки понимать, что ты коммуницируешь для чего-то. У тебя должна быть какая-то конкретная цель этой коммуникации. Угу. И ты должен понимать, для чего тебе нужно этой цели добиться. Соответственно, если ты эту цель свою понимаешь, конечный результат видишь, ты прилагаешь все усилия для того, чтобы этой конечной цели достичь.
1: Вот, оказывается, все так просто, ребята.
2: Очень.
1: Но одновременно и очень непросто. Одновременно и очень непросто. Ну что ж, спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях был кандидат экономических наук, доцент КФУ, преподаватель программы MBA и DBA Эльвира Арсланна Гатина. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: А это была рубрика «Теория всего». Ну и огромное спасибо научному лекторию Милмакс, что у нас появляются такие интересные спикеры.
0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, еще немножечко новостей забавных, а может быть и не забавных. Тут, в общем, в Госдуме заявили о возможности ограничений бесконечной ленты в соцсетях. Ты смотри, что депутаты переживают за нас, что мы скроллим тут ленту каждый день бесполезным занятием. А по словам депутата Андрея Свинцова, всем вам известного вот этого развеселого товарища, вот, ну, много чего там заявлял всякого разного. В будущем в социальных сетях могут начать ограничивать бесконечную прокрутку ленты и просмотр коротких видео. Такой вот инсайт есть у этого депутата. Правда, непонятно, в каких социальных сетях, в каких-то подконтрольных социальных сетях может быть, а вот в тех иностранных всяких там, извините, уж как бы тут уж простите. Он привел пример того, что лента сможет работать около 5 минут, после чего доступ к ней будет временно ограничиваться на несколько часов. Мол, иди, займись делами, хватит вот это все бездумно листать. При этом депутат заявил, что подобные меры якобы уже вводятся по всему миру. Ты смотри, какой осведомленный депутат Государственной Думы Андрей Свинцов. Ну, ладно, что как бы человек рассказывает интересные вещи, поднимает свою цитируемость в социальных сетях и в интернете.

Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 14.04 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему с вами. Немножечко дорожных новостей. Тут такая новость промелькнула. И заключается она вот в чем. В Казани ограничат движение по улице Тихомирного. Ограничение связано с строительством кабельной канализации. Я тут подумал, Тихомирного? Ничего себе! Прям целую улицу закроют? Прям это ж такой транспортный поток там. В Казани до середины августа перекроют улицу Тихомирного. Ну, частично. Сообщает мэрия города. Ограничения связаны с строительством кабельной канализации. Движение транспорта ограничит на участке от дома номер 65А по улице Петербургской до самой улицы Петербургской. Соответствующее распоряжение уже выдал комитет внешнего благоустройства исполкома города. Что это за... Где это? Как вы спросите у меня? Я посмотрел по карте. В общем, есть же там такой вот парк между Петербургской и Тихомирного. Цветы, там всякие зимние горки там бывают перед театром «Океат». И вот если туда дальше еще смотреть, там такая высотка стоит, жилой комплекс. Вот 65А, это он и есть, вот этот вот комплекс. А между, получается, Петербургской и Тихомирного есть такой вот небольшой маленький участочек, по которому можно проехать от Петербургской к Тихомирного, разворотный. Я так понимаю, что вот эту часть дороги перекроют, судя по всему, потому что, ну, как бы других объяснений я не могу понять. Всю улицу Тихомирного нельзя, это, получается, проспект Универсиады переходит Тихомирного. Если ее закроют, там такой поток встанет. Да, ну, в общем, как только появится более подробная информация, всем сразу все расскажу.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
4: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
5: Не выношу кронштейны на стенах.
6: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
7: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
8: Гипсокартон «Knauflist» выдержит все. Проверено.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: И еще немного рекордов. Как-то много сегодня рекордов, да? И самая большая копилка, и Чак-Чак 10-метровый завтра в Казани собираются. Тут, значит, рекорд по отжиманию, по спорту пробежимся. Индийский спортсмен установил рекорд по числу отжиманий за час. 40-дня, однолетний, ну, как бы не молодой получается уже, Раташ Чаудхари отжимался, предварительно надев рюкзак весом 27 килограмм. Ну, в общем, ему показалось просто отжиматься как-то легко, и он 27 килограмм еще на себя накинул. Имя индийца внесли в книгу рекордов Гиннесса. За час Раташ сделал сразу 847 отжиманий. Так, сейчас, погодите. Это я люблю, что это цифра, математика. Где у меня калькулятор? Значит, у нас в одном часе получается 60 минут, и 60 умножаем на 60, получается 3600 секунд. Делим на 847. Это значит, что он каждые 4 секунды отжимался, да? Ну, с 27 килограммами на спине, да, как бы, наверное, не быстрый процесс. В общем, достижение было зафиксировано на стадионе имени... Неважно какого. В общем, в Нью-Дели спортсмен побил рекорд, ранее установлен. Там еще до этого был рекорд установленный. Тоже кто-то отжимался с 27 килограммами на спине. Ну что, молодец, хвалим, гордимся. Вот. А сколько раз вы умеете отжиматься? Ну-ка, расскажите-ка мне спортивные рекорды ваши. Кто сколько отжимается? Кто сколько?

Сколько подтягивается и сколько, ну что там еще, приседаний. Ну, наприседать там можно много раз, 100 спокойно, мне кажется, можно присесть. Хотя, у кого как, у кого какие спортивные рекорды. Давайте немножечко похвалимся, поделимся, кто чего умеет. 92-72-42-102-8, цифры для ваших отправлений. Пишите, сейчас будем смотреть, насколько слушатели Бим Радио спортивные.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров.
2: Так, что вы принесли? Прошу уволить меня по собственному желанию с должности генерального директора ОАО «Газпром». Извините, но вы же у нас не работаете.
1: Вы, главное, увольте. А уж с такой записью в резюме я себе работу найду.
3: Шоу «Сипелявых». Шоу «Сипелявых».
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, давайте посмотрим, что у нас по спортивным достижениям у слушателей Бим-радио. Напомню, тут вот новый рекорд подоспел. Индиец некий, 41-летний, отжался 840 с чем-то раз за час, еще и 27 килограмм себе закинул на спину. В общем, в книгу рекордов Гиннесса попал. Я решил вас спросить, что у вас по отжиманиям, как не только по отжиманиям, по подтягиваниям, по другим каким-то приседаниям, прессокачаниям. Это... Какие там еще упражнения-то есть? Ну, в общем, по этому всему. Михаил сразу написал, я, говорит, могу 10 часов лежать на диване. Михаил, как бы это, конечно, достижение, но не то чтобы мы гордились за вас. Бабай сразу написал, до 44 это вообще-то молодой. Ну, в целом, да, получается, что да, до 44 это молодой еще. Так. Что тут у нас еще? Игорешка написал, я вообще мешок пивной. Ну, Игорешка, вы что уж так уж, вы давайте как-то. Вы же вон там сегодня ездили куда-то на шарики воздушные смотреть, купаться обратно, на обратном пути по Волге собирались. Так что вроде как будто бы еще на спорте, на движе. И Булат нам написал, здравствуйте, 155 раз каждое утро отжимаюсь. Начинал с 20, мой вес 95 килограмм, 44 года. Ну, было, вообще-то могли бы вы нам так и не портить настроение, знаете, вот 155 раз он отжимается. Могли бы как-то немножечко соврать, что ли, там, ну, 55 раз, ну, 75 раз в крайнем случае, ну, 155 раз. Вот после этого, вот как вот мне смотреть на себя в зеркало? 155 раз он отжимается при весе 95 килограмм. Не стыдно вам, Булат? Вот вы же комплекс развиваете во мне теперь. Что мне теперь делать вот с этой цифрой 155 раз? Так, ладно, в общем, не слушайте Булата, не слушайте Булата. Он шутит. Пошутил. Это так человек не может. Это не бывает. Булат, зачем вы нам всем испортили настроение? Вот сейчас никто нам не напишет о своих достижениях, о своих рекордах, Булат, после этого. Как вот ни стыда, ни совести. Вот такой вот вы человек, получается. Ну ладно, ну расскажите, что там у вас по вашим личным рекордам, кто сколько раз подтягивается, кто сколько раз отжимается. Ну, у нас же спортивные слушатели Бим-радио, да? Игорешка, вы тоже спортивные, я в вас верю.
0: Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2-930-800.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что самая большая семья в мире живет в Индии? Цион Хан, глава семьи, окружен 39 женами, 94 детьми, 33 внуками. Всего 167 человек. По подсчетам журналистов, эта семья в день съедает около 200 килограммов риса, чуть больше 130 килограммов картошки, примерно 30 кур.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Кама Цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 камацемент.ру.
6: Любимое радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: free to know, cause
1: выходной с тобой на Бим Радио.
2: Ну что, спортсмены, на зарядку становись. На первый-второй раз считайся. Давайте сейчас проведем перекличку самых спортивных слушателей Бим Радио. Ну, после Булата, конечно, знаете, вот он 155 раз отжимается. Ну, вот испортил он нам все. А, кстати, Булат, тут все требуют видеодоказательства. Вот и Игорешка говорит, что-то, говорит, надо это. Мы хотим... Девушки тут сразу активизировались. Покажите нам этого Булата, Булат. Ну вот, а вы не слушайте их, Булат. Вы наверняка человек женатый. Нечего кому попало видео отправлять. Так, Бабай написал, после третьего отжимания долго лежу на полу. Ну, это нормально, это нормально. Пол, он ведь плоский, очень удобный для того, чтобы полежать на нем. В целом поддерживаю. Арат пишет, здравствуйте, ну, раз 30 отожмусь. Тоже неплохо, хорошо. Владимир пишет, 43 года, 15 подтягиваний, 50 отжиманий, 92 килограмма. Замечательно. А я, кстати, тут заглянул в нормативы ГТО. Чего тут у нас пишут? Ну, тут же еще по возрасту нужно смотреть. Так, нам всем старше 35. Уже, да, судя по всему. Итак, значит, бег на 60 метров за 9,1 секунду нужно на золотой значок. Ну, у нас за 9. А, это 60 метров. 60 метров легко. 60 метров это мало. Так, бег на 3000 метров мы сразу пропускаем. Нам это не интересно. Кросс на 5 километров. До свидания. Бег на 1000 метров. Вот на 1000 метров это уже как будто поинтереснее. Так, сколько здесь у нас на 1000 метров надо? За 3 минуты 55 секунд. Ой, это за 4 минуты пешком можно пройти, я вас умоляю. Так, бег на лыжах. Вот тут я не подскажу, не знаю. Давно не находил на лыжах. Что тут у нас? А, вот сила. Подтягивание из виса высотой на перекладине. Значит, ну, обычное подтягивание 11 раз на золотой значок. Я думаю, что норм 11 раз-то потянуться. Так, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Количество раз... А, это вот как раз отжимание. 30 раз на золотой значок. Тоже нормально, можно сделать 30 раз. Рывок гири 16 килограмм 38 раз. Ну, в целом, как будто бы тоже. И подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 сантиметров. Это как? Это что это? Это... А, это австралийские отжимания еще называется. Это, ну, то есть, так как бы отжимание, но наоборот, когда ты висишь на перекладине. 22 раза тоже ерунда, можно сделать. Так, что тут у нас еще? Метание спортивного снаряда. Это я не метал ни разу, не знаю. Плавание 50 метров за 58 секунд. Ну, в целом, как будто бы тоже можно. Так, что тут еще? Туристический поход с проверкой туристических навыков протяженностью не менее 10 километров. Сразу до свидания, до свидания. Нет, я туда не пойду. Это, я хочу это, спать на нормальной кровати и в душ сходить, и зубы почистить перед сном. Так, а у нас тут впереди моя любимая песня.
1: Моя

0: Моя любимая песня.
1: Ну вот прямо сейчас можно дозвониться по телефону прямого эфира 292-102-8, 292-102-8 и заказать свою любимую песню, заодно и приветы передать.

0: Моя любимая песня.
1: А вот и возможность заказать свою любимую песню, заодно и передать привет и Игорёшка до нас дозвонился. Добрейшего денечка.
2: Добрый.
1: Ну что там, как по спортивным достижениям? Чего, как, где, как, когда, сколько раз?
2: Полный ноль.
1: Но ноль — это же тоже цифра, как бы, да?
2: Ну да.
1: Ну все, значит, как бы. Результат же есть? Есть.
2: Конечно.
1: Ну, подумаешь, нулевой результат. Главное же, что настроение хорошее. Кому привет передадим?
2: Привет всем ведущим радио. Всем, абсолютно всем. Ярославушке любимый привет. Вот. Всем таксистам привет. Всем, кто меня узнал, привет. Своей семье привет. Ну и все, наверное. Всем отличного, хорошего, замечательного денечка.
1: Ой, да, хорошего, замечательного, солнечного. Солнечный денек, настоящее лето. Из музыки послушаем мы немножечко. Будем готовиться в космонавты, да? Мы же сейчас после этого будем сейчас отжиматься, приседать. Вот это трава у дома,
2: далее.
1: В эфире Бим-радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, ну все, 3-4 закончили упражнения. Идите, переходите к водным процедурам. Все, сейчас подведем итоги. Ну, в целом, все, в общем-то, спортивные. Даже вот Марина прислала свою фотку из спортзала. И это здорово, и это молодец. Правда, непонятно, что она, какое упражнение там делает, но фотографируется в спортзале очень красиво. Это да. Это, кстати, знаете ли, такой себе навык. Этому еще надо уметь. Это мы, вот, мужики, не умеем фотографировать ни себя, никого. Вот девушки, они прям... как надо. Так, ну все, как будто бы все спортивные, все молодцы, все отжимаются, подтягивают, прыгают, что-то делают. Ну или хотя бы просто думают о спорте. Думать о спорте же, это же тоже важно. Завтра вот финал чемпионата мира по футболу, Аргентина и Испания. Я думаю, почему-то как будто все будут болеть за Аргентину. Вот как будто бы у меня такое предположение, что-то с Испанией не очень. Там, конечно, тоже очень талантливые молодые игроки, но... мне тоже хочется, чтобы Аргентина победила. Не знаю почему.

Финал сегодня, да-да-да. Я что-то немножечко потерялся во времени, как будто бы думал, что завтра воскресенье. Воскресенье сегодня, да, финал 20:30 сегодня. Кто где будет смотреть? Давайте, рассказывайте. Есть какие-то планы? Есть ли вообще красивое место, где можно прийти посмотреть футбол? Вот с такими же желательно желающими победы Аргентине.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: 15.04 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему с вами. Будем до 17.00. Тут всякое разное обсуждать. Решил вас спросить, а что там по футболу? Кто где будет смотреть? И можно ли где-то в красивом местечке каком-нибудь интересно посмотреть? Кирилл сразу написал, что футбол вообще-то показывают в кинотеатрах. И скинул расписание. Спасибо большое, Кирилл. Но я не хочу в кинотеатре. Там темно. Там как бы, ну, нет, в кинотеатре там другое надо. Это последний ряд, места для поцелуев, вот это вот все такое. Футбол в кинотеатре, ну, не знаю. Хочется, чтобы вот какая-то была открытая веранда где-нибудь на проекторе, на экране футбик. И всякое такое, что-нибудь похрустеть, пожевать. Зульфия вот написала: «Добрый день, любимая Казань, доделываем ремонт на даче, будем первую зиму зимовать, с мужем любим футбол. Сейчас топили баню, нырки в бассейн». Вот могли бы нам тоже не портить настроение, Зульфия? Вот я понимаю, что, конечно, у вас бассейн, что у вас там баня, что вот все замечательно у вас. У нас-то вот нет бассейна. Че вот вы нам это самое? А вечером, говорит, с лимонадом и рыбкой будем футбол смотреть. Вот, муж за Аргентину, я за Испанию. Классно, удобно. В любом случае кто-то победит, да? А кто победит, тот и моет посуду. Наверное, так. Ну что, расскажите, кто где будет смотреть футбол сегодня? Будете ли вы вообще его смотреть? За кого болеть и почему? Ну, есть предположение, почему. Как бы только непонятно, почему Зульфия за Испанию. Может быть, и испанцы больше нравятся, чем аргентинцы. Они красивше, моложе, как будто бы нет.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык-барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин-Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну, еще немного мнения от наших слушателей на спортивную тематику. Что-то у нас как-то все по спорту. По спорту мы такие вот подтянутые. Ну, по крайней мере, мы поболтать про это любим. Не то чтобы отжиматься. А Бабай пишет, вообще ни футбол, ни хоккей, видимо, не нравится. Давно разочаровался в этих видах спорта. Сколько людям денег надо потратить, чтобы ребенка... потратить на ребенка, чтобы он ходил на этот вид спорта. Еще не факт, что попадет в команду чемпионов. В моем детстве все было бесплатно. Ну... да, да, что есть, то есть. Меня Зульфия написала, Аргентина вышла в финал. А я у нее спросил, а почему за Испанию-то? Она говорит, Аргентина вышла в финал на ниточке, а испанцы справились с волнением. Вы прям следили за волнением испанцев? Ничего себе. Вот, в любом случае будет очень интересная игра здесь, да, согласен. Всем болельщикам футбола приятного вечера и классных эмоций. Я тут посмотрел на состав сборной Испании. Но они все тут молодые, прям им что тут, 23 года. Кто у них тут самый старый? Самый старый у них тут, так, 33. Иглесиас. У них даже есть свой Иглесиас. Ничего себе. Ему 33. Ну, в общем, посмотрим, что получится. Так, в общем, никто мне так ничего не написал, где смотреть футбол, на какой открытой террасе. Буду, значит... не знаю, придумывать сам чего-то. Сейчас с друзьями объединимся, достанем проектор, поставим во дворе и будем смотреть футбол. 20:30 же начало, да? Можно же еще пошуметь, как будто бы до 10. Можно же покричать, я думаю, за полтора часа справятся. А вот, кстати, не факт, что за полтора часа они справятся. Там же потом дополнительное время, серии пенальти. И все, и потом за нами приедут, скажут, вы что тут шумите? Мы скажем, ну, футбол, да. Вот так.
0: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Так, ну мне тут все рассказали, уже объяснили. 20:30 это только разогрев, 22:00 игра начинается. Там вот еще Айрат пишет: водопой, добавочное время. В общем, часа три надо планировать на это все дело. Ну, как-то так, финал, а что вы хотели?
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: лишний вес, мол, конституция такая. Ха, у нас у всех одна конституция. Вы вообще ее читали? Где там про вес?
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Программа для именинников «Первый тост».
7: А вот и время поздравлять вот этого всякого радостного счастья, радости желать. Как мы это делаем обычно? Ну, во-первых, вы тоже можете поздравить своих родных и близких с помощью Бимрадио. На нашем сайте bimradio.ru есть все подробности в разделе «Услуги». Заходите, там все просто понятно. Или по телефону 2-930-800 в будний день, в рабочее время можно позвонить. И там тоже все подробности вам расскажут. Ну, а пока заглянем в нашу группу ВКонтакте. Вот они, самые наши любимые, симпапусечки наши. С днем рождения вас всех, Светлана Степанова, мы вас поздравляем. Алена Зайцева тоже сегодня именинница сегодняшнего дня. Кто тут у нас еще? Камиля Гельмудинова именинница. И вас мы тоже поздравляем. Анастасия Сурикова, Светлана Семенова и Гулья Сафина. А, еще Катерина Силантьева отмечает свой день рождения. А Оксана Тихонова. Так, девчонки, все, теперь побежали по парнишкам, по парням. Марат Гельмудинов, именинник сегодняшнего дня. Александр Буланкин, мы вас поздравляем. Мурат Атабаев, Ильдар Хайрулин, Алексей Пичунов и Роман Каравай тоже отмечают свой день рождения. А, еще Евгений Фирсов, Юрий Сергеев и Сергей Синицов, не знаю точно. Денис Амирч, тоже мы вас поздравляем. Вот такие замечательные люди свой день рождения сегодня отмечают, но это еще не все. Человек с труднопроизносимой фамилией, если у вас проблемы с дикцией, Бенедикт Камбербэтч, тоже 76-го года. Полтинник ему, слушайте, полтинник человеку, а выглядит не на полтинник, молодец, хорошо. Кто еще? Василий Ливанов, самый лучший Шерлок Холмс в мире. Ну и еще Александр Ширвинд тоже сегодня отмечал бы свой день рождения. Я думаю, этот человек в представлении не нуждается. Мы его все прекрасно знаем. Так, кто еще у нас интересный? Самуэль Кольт, американский оружейник, изобретатель и промышленник. Тот самый, да. Дега, который Эдгар Дега, французский художник, график, скульптор Владимир Маяковский. Он обычно из широких штанин, чего-то там дубликатом бесценного груза. Так, кто у нас еще? Кого мы забыли? И Вахтанг Кикабидзе, советский грузинский певец, актер, режиссер, народный артист Грузии, именинник сегодняшнего дня. Вот они, мы вас поздравляем. Всего вам самого замечательного, прекрасного, больших и маленьких радостей вам, именинники.
8: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
9: Любопытно, что в большинстве стран управление транспортным средством в нетрезвом состоянии всячески преследуется законом. А вот в Уругвае состояние опьянения при ДТП расценивается как смягчающее обстоятельство.
8: В мире столько всего интересного.
10: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
11: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
0: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
3: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Половина четвертого в Казани. Так, а что это значит? Это значит время немножечко побаловаться здесь в эфире Бим-радио. Прямо сейчас встречайте, аплодируйте. Можно даже громко хлопать и переходить в овации, потому что тут, в общем, ребятки-трубимовцы решили немножечко побаловаться и записать жизнеутверждающий хит от ведущих Бим-радио под названием «Зина, дай бензина». Ну, вы знакомы уже, наверное, с этим хитом. Спели эту песню, быстренько смонтировали, слепили, в общем, чтобы вы улыбнулись. Вот, так сказать, чувство, юмор, легкость помогут пережить трудные времена. Итак, погнали, что тут у нас? Включаем.
2: Ну что, мы опять здесь? Зина, дай бензина.

Ну, вот такие вот они, развеселые. Ярослава, Петр и Глеб тоже к ним присоединился с песней «Зина, дай бензина». В общем, хорошего настроения вам, дорогие бимовцы.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, распогодилось прям там совсем на улице-то, я смотрю, потеплело, а завтра будет еще теплее, завтра 29 градусов, а мы будем сидеть на работе такие, на улице жара, а мы на работе. Ну ладно, тут вот как раз новость к этому. Психологи описали феномен, или феномен, я так до сих пор не выучил, куда здесь делать. В общем, особенность, из-за которой мы стыдимся сидеть дома в солнечные дни. Значит, доктор Карен Стюарт США объяснил, почему мы испытываем неловкость, если прячемся от солнца и не выходим на прогулку. Во всем виноват один распространенный вот этот вот психологическая особенность — чувство вины из-за солнца называется. По словам психолога, некоторые люди убеждены, что они обязаны наслаждаться каждым моментом лета. Вот это вот, я выбью из этого лета все 90 дней кайфа. Вот, в результате кто-то вынуждает себя пойти на улицу, потому что хорошая погода, нечего сидеть дома. Вот, а другие все же остаются в четырех стенах, но все-таки стыдятся этого как-то. Ну вот, надо бы пойти, конечно, но что-то так неохота, так лень, и вот из-за этого становится стыдно. Нередко, кстати, близкие люди рядом только усугубляют ситуацию. Психологи говорят, что любой желающий может пересмотреть свое отношение к отдыху и избавиться от неоправданного чувства вины. Если верить специалистам, нужно всего лишь прислушаться к двум советам. Во-первых, психологи рекомендуют научиться уважать собственные потребности. Тогда со временем будет легче противостоять стереотипам и давлению со стороны окружающих. А во-вторых, предлагают по-новому взглянуть на продуктивность и понять, что отдых на диване – это тоже отдых, тоже инвестиция в себя, как и поход в фитнес-зал или освоение новых навыков. Вот. Так что иногда в целом просто поваляться, побатониться на диване – это тоже отдых. Почему бы и нет? Вот. Когда вы искренне захотите на улицу, вас тоже ждет много новых открытий. Например, актуальные исследования. Так, ну это ладно, все, мы пропускаем. В общем, ребята, все нормально. Даже если хорошая погода, и вы вдруг, ну не хотите, не лень вам, неохота идти на улицу, и все говорят: а что ты дома сидишь? Иди погуляй. Просто не хочу. Да.
0: Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лицзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
3: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк. Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800
2: 0+.

0: Это гимн понедельника. Боже, как долго. Как же он долго длится обычно. А вот воскресенье пролетает обычно со свистом. Прям очень быстро. 15:53 в Казани уже.
1: Но и с тобой на БИМ-радио.
0: Ну, я надеюсь, что вы все, что планировали на сегодня, успели. Если не успели, у вас еще есть немножечко времени до завершения этого воскресенья. И, естественно, дальше вечером все, ну, почти все будем смотреть этот самый финал. Что-то я как-то, знаете, не фанат особо был всегда футбола, а тут как-то меня потянуло. Может быть, это уже старость? Нет?

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 16:05 в Казани. Ближайший час проведем под девизом «Пляжные вечеринки». Давайте такое вот устроим, а то как-то вот не хочется нудятины. Тем более такая классная погода. Представь, что где-то вот возле шезлонга с каким-нибудь лимонадом в руках, а рядом волны, вот эти пальмы, девушки, и не только. Ну, в общем, вот это все веселье. В общем, что из музыки? Тут у нас впереди Джеймс Браун с работой «I Feel Good» появится. Танцевать обязательно. Обязательно, обязательно. Еще будет «Хадсон», «Пап», так называется ее работа. Ну, вы точно это знаете. Ну, море классный. Танцевальной музыки, пляжный. На этот час я для вас подобрал.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
4: Ожидание малыша – особенное время, когда важно быть уверенной в своем выборе. В роддоме «Скандинавия» вас ждут опытные врачи, современные родильные залы, комфортные палаты и внимательное отношение на каждом этапе. В честь Дня семьи, любви и верности продолжает действовать скидка 15% на роды для будущих мам с ПДР в августе, сентябре и октябре. Подробности акции по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия». Забота, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну вот, пожалуйста, пляжный отдых. Зарядил я вас. Пляжная музыка-то танцевальная. Бабай сразу написал: я купаться поехал, а вы сидите в городе, футбол свой ждите. Вот, берите пример с человека. Погнал человек поплавать. Это здорово, это прекрасно. И еще тут, вот, правда, здесь без подписи, непонятно от кого, но, в общем, от каких-то очень ну, тут целая компания людей, фотографии прям, они уже в бассейне, Я надеюсь, под музыку на Бим-радио. Еще здесь впереди, что тут у нас такого танцевального, развеселого, разудалого? Кармен Лондон Гудбай появится. Так, Томас Голд, Pump It Jam. И Белая ночь от Forum Project. Вот такие вот музыкальные планы. Погнали дальше.
2: Please fasten your seatbelts. We hope you've enjoyed this journey through sounds.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Хотите оформить нашу скидочно-бонусную преференциальную карту серии Gold Premium Ultra Platinum?
1: Дает?
0: Ну, смотрите, она будет валяться везде, мешать и бесить вас, а когда вам понадобится, вы ее не найдете.
1: Ну, давайте.
0: Да это какой-то...
2: А вот этого не надо, не надо.
0: Соусы пилявы! Соусы пилявы!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Ну, да, ночью еще далековато, пока еще светло, прекрасно, тепло на улице. По поводу пляжного отдыха, раз уж у нас этот час проходит под девизом пляжного формата, и музыка такая же, в общем, смотрите, тут ученые отмечают двойственный эффект пляжного отдыха. Значит, с одной стороны, созерцание моря, ну, в нашем случае, какого-нибудь другого водоема, вот, и звуки прибоя снижают уровень кортизола, улучшая сон, снимая стресс, это все понятно. С другой стороны, исследователи из Ливерпульского университета, знаменитые британские ученые, предупреждают, на пляжных каникулах туристы и вообще все те, кто тусят, в общем, в это время снижают физическую активность на 80%. Но это не про нас, у нас, потому что вот этот вот пляжный отдых напрямую связан еще с тем, что нужно организовать себе этот пляжный отдых, куда-то доехать, надуть матрас, понимаешь ли, знаете.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Так что все нормально у нас с пляжным отдыхом. Никакую физическую активность мы снижать не собираемся. Наоборот, даже повышать будем мышечную массу. Там же потому, что где пляжный отдых, вот это вот бассейн ты надул у себя на приусадебном участке, и тебе сразу говорят: ага, значит, у тебя силы и энергии много, иди-ка вскопай-ка там грядки или что-нибудь там забор покрась. Вот, так что все нормально, не переживайте. Какой вид отдыха вам ближе? Что вам больше нравится? Лежать на шезлонге или, может быть, активным видом спорта каким-то заниматься? Рассказывайте, а то вот мы тут до этого выясняли, какие же физические возможности у слушателей Бим Радио. Практически все молодцы, практически все подтягиваются, делают отжимания и вот это все такое.
2: Телефон рекламной службы Бим Радио 2 930 800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а теперь давайте посмотрим, что же там происходит в погодном плане. На данный момент в Казани 27 осадков, не ожидается ясная погода. Сегодня ночь плюс 18, тоже без осадков. Завтра понедельник, 20 июля. Понедельник завтра? Да, точно? Да, понедельник, 20 июля. 28 градусов, ясно, без осадков. Во вторник 30 градусов, переменная облачность, без осадков. В среду 29, в четверг 27, в пятницу 28, в субботу, воскресенье 28-29 соответственно. Все, пришла жаришка в Казань. В общем, главное не перегреться теперь. Не забывайте пить побольше водички, носите панамку.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
6: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
7: Совпадение? Не думаю.
6: БИМ-радио. Первое в Казани.
8: I wanna.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM-медиа. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну а пока вы тут занимались вот этим пляжно-загорательным отдыхом в воскресенье, тут оказывается, что уже на 50% практически закончено благоустройство от оставшейся части набережной озера Кабан. Там уже настил соорудили, благоустройство, что тут еще, значит, ограждение, озелененный берег, устраивают лестницы и смотровые площадки. Здорово, прекрасно, здорово, великолепно. Была такая песня у Мумитроля, надо будет поискать. Так, кстати, что в завершении этого часа здесь еще успеет появиться? Мальчишки и девчонки, а также их родители, обязательно танцевать под песню «Девочки танцуют у А, мальчики смотрите» и так далее и тому подобное. Все вот это знают, точно. Движения очень простые. Ну, какие у вас есть в репертуаре, вот те используйте. Главное, чтобы не устать. В танце ведь главное не уставать, получать удовольствие. Еще Найк Борзов появится с треком «День как день», ну и так далее и тому подобное. Ну и, кстати говоря, проанонсирую, что в 17.00 здесь уже, ну, осталось буквально каких-то там 9 минут, появится невероятный Игорь Никитин. Пришел он тут такой счастливый, довольный, не знаю, что у него случилось. Зарплату, наверное, получу. Хотя нет, рановато еще до зарплаты-то. 25-го, 10-го и 25-го, как у всех, как у всех. Все, на этом буду закругляться, буду прощаться. Шикарные 5 часов с вами провел. Надо как-то и самому тоже пойти прогуляться по, значит, променад устроить себе по летней Казани. Пока эта неделя ожидается хорошей, теплой, замечательной. В общем, всем отличного завершения воскресного выходного. О понедельнике не думаем, о вторнике не думаем. Думаем сразу о следующих выходных. Вот такой у меня настрой. Все, всем пока, чао-какао.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Ну что, пора и мне тоже поздороваться, наверное, с вами. А то тут Альберт, понимаешь, сказал, Игорь Никитин пришел, а все не выходит в эфир. Вот я здесь. Доброго, прекрасного всем. А, уже вечер, да? Или без трех минут еще? В общем, ладно, разберемся чуть позже. Пока всем здрасте.

0: Вот они, полетели. Бавай пишет. Игорь, привет, хорошего вечера. Взаимно, конечно, у нас все обязательно. Кстати, да, привет-приветов во сколько? Ну, сегодня будет обязательно, а то тут что-то решили все привет попередавать. Ну, ладно, нурлаться можно от Эльнара. Я думаю, не так уж и страшно.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.

0: Марки, твое греческое настроение.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Я читаю новости, все удивляюсь. Ученые, говорят, разработали новый репеллент от комаров на основе масла дерева майчанг, да, который обладает сладким цитрусовым ароматом. Слушайте, мне кажется, столько средств от комаров уже, от клещей, от мух, от пчел, от всего. Хотя, возможно, все это химическое. А тут, если на основе масла дерева, то вообще интересно. Говорят, да, испытания даже проводили. И вообще комары опасны, на самом деле. Да, представляет серьезную угрозу для здоровья, являясь переносчиками смертельно опасных заболеваний. В общем-то, если оно будет не такое дорогое, а если еще вкусно пахнущее, то почему бы и нет? Я думаю, вообще было бы очень-очень здорово какие-то безопасные ингредиенты, ну и чтобы действительно защищало от комаров. Хотя нам чем-то там вроде периодически иногда обрабатывают, но и это не точно. We'll be right back.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что на Олимпийских играх 1936 года в Берлине на соревнованиях по прыжкам с шестом два японца, Сюхэй Нисида и Суэо Оэ, показали одинаковый результат 4,25 метра, что соответствовало второму месту. Серебряная медаль в итоге досталась Нисиде, а бронзовая – Оэ. По одной версии, для распределения медалей просто бросили монетку. По другой, так решила Японская Федерация. Как бы то ни было, по возвращении домой Нисида и Оэ распилили свои медали пополам и сплавили две новые – серебряно-бронзовые.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Лето — это маленькая жизнь, ну а если вы не знаете, чем занять себя сегодня, вечером 19 июля, у меня для вас есть информация на правах рекламы. G-Tour Dialog Auto приглашает на футбол 19 июля. Смотрим финал главного чемпионата по футболу на большом экране. Веселая атмосфера, ведущие, розыгрыши, фуршет и безалкогольный бар. Все это 19 июля. Юля в Диалог Авто на Декабристов 79. Сбор гостей в 21.00. Мероприятие полностью бесплатное, но вход только при предварительной регистрации. Всю информацию, подробности и ссылку на регистрацию найдете в официальном канале Диалог Авто в Макс и по телефону 288-88-22. 288-88-22. Количество мест ограничено. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.

0: Маяки, твое греческое настроение.
1: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. Угрянь 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
3: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Так, ну что, гидрометцентр Республики Татарстан на 20 июля говорит нам о том, что будет переменная облачность. Ночью местами в восточных районах кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер северный 5-10 метров в секунду, днем местами порывами до 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, максимальная температура воздуха днем плюс 23, плюс 28 градусов. Но если заглядывать, конечно, чуть в будущее, на следующей неделе нас ждет достаточно жаркая погода. 29 градусов, 27 градусов. Ну, в общем-то, я так полагаю, на солнце будет два раза жарче.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
5: Лето на любимой волне.
6: Если хочешь танцевать.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Здорово, когда есть Бим Радио, наш песни, где можно действительно танцевать, можно получать много интересной информации, конкурсы, музыку и не только. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал в Максе, найдите и сделайте это прямо сейчас. Бим Радио, я думаю, в любом поисковике можно будет отыскать. Там же появился гороскоп на следующую неделю, но и много всего интересного, где можно поучаствовать. Тоже присутствует. Также есть бим-болталка. Там наши слушатели. Да, они там тоже беседуют, что-то обсуждают, помогают друг другу, делятся фотографиями, кто чем занимается. В общем, история такая интересная. Попробуйте и вы.
0: Бим-радио — это только начало. Сегодня Бим-медиа — это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа — охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэньли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
3: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
3: Газ Фолл и Дакар Про Клайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредиты, страхование, выкуп и комиссия, авто под заказ. Все это Дакар Про Клайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Продолжается выходной, но еще пока не завершается, времени достаточно. Надеюсь, все-таки вы в основном в отпусках. Очень хотелось бы верить. Отдыхаете сейчас где-то там, где хорошо, где есть море или океанушка. Слушаете вот нас с помощью приложения. Ну или где-то здесь, может быть, в наших лесах России. А вот там связь, интересно, есть или нет. Ну да, я тут размахнулся. Да потому что новость увидел из Казани впервые, говорят, запустили прямой авиарейс в Абхазию. Очень интересно, какова будет вообще цена билета, есть ли она. Ну и какие цены там сейчас, в Абхазии? Там что же, как бы, не так уж прямо дешево, можно сказать, было лет 10 назад, когда я последний раз лично там был. Но, в общем-то, история пока будет об этом умалчивать. Как говорится, не проверишь, не узнаешь.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам небесные светила. Овны. Возможны хорошие покупки и удачные вложения заработанных денег в ценности. Тельцы. Вы почувствуете себя настоящим экспертом во всем, что касается сочетания комфорта и качества. Близнецы. Продемонстрируйте свою мягкость и заинтересованность. Раки. В дороге вероятны мелкие странности. Постарайтесь предусмотреть их заранее. Львы. Судьба складывается очень удачно. Не упустите шанс пополнить свои накопления. Девы, отдав часть времени работе, не забудьте об отдыхе, удовлетворении гастрономических или эстетических запросов. Весы, ваши отношения с членами семьи могут стать более теплыми. Скорпионы, общение должно иметь форму приятного диалога. Имейте это в виду при беседах. Стрельцы, возможно, что день закончится изысканным застольем. Козероги, наступает прекрасный день для того, чтобы извлечь из своих достоинств дополнительную прибыль. Водолеи, попытайтесь улучшить отношения с родителями. Это сейчас необходимо и вам, и им. Рыбы, у вас наступило прекрасное время для поиска удовольствий. Желаем всем знакам зодиака интересных занятий.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Отдыхать продолжаем, наслаждаться музыкой тоже. Игорь Никитин, на микрофон, еще буду здесь с вами точно. И, конечно же, надеюсь, что все запланированное на ваш летний период осуществляется постепенно. Я вот тут задумался, уже 19 июля, как будто середина лета. Надо же еще и на велосипеде покататься, и за грибами сходить, как минимум, искупаться хоть несколько раз где-нибудь. Там, где можно, конечно, в первую очередь. А где можно, опять нужны поиски, я так полагаю. Но ничего, тут можно, говорят, и на электричку просто спонтанно засесть и сгонять в соседний город. Посмотреть фильм под открытым небом тоже возможно. Ну а рассвет сейчас не знаю. Хотя погода, в общем, позволяет. Думаю, на природе рассвет встретить тоже было бы интересно. Особенно, когда рядом палатка. Человек, который умеет играть на гитаре, разводить костер и отдельный человек, который умеет готовить вкуснейшую пищу на костре. Ну вот, я тут что-то размечтался опять, и опять буду тихонечко, наверное, исполнять. Заведу себе страничку с желаниями на лето.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
6: Ожидание малыша – особенное время, когда важно быть уверенной в своем выборе. В роддоме «Скандинавия» вас ждут опытные врачи, современные родильные залы, комфортные палаты и внимательное отношение на каждом этапе. В честь Дня семьи, любви и верности продолжает действовать скидка 15% на роды для будущих мам с ПДР в августе, сентябре и октябре. Подробности акции по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия». Забота, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: И чего это тут говорят? Молодость, говорят, заканчивается в 45 лет, заявили Минздраве. Согласно возрастной классификации ВОЗ, к молодежи относятся люди от 18 до 44 лет. Средний возраст наступает в 45 и длится до 59. При этом в России возраст молодежи до 35 лет. Очень интересно получается. Но, как говорят там... Детство мужчины после 40 лет приобретает новый вид. Но тут что сказать, у кого-то в детстве чего-то не было. Хочется же попробовать где-то что-то интересное, если физическое здоровье позволяет. Тут уж главное за свои поступки отвечать, а все остальное вообще не важно. Хочется – делай, не хочется – не делай. Главное не навредить себе и вашим близким окружающим людям.

0: Мирчик на Вимрадио. Розовый вечер. Вообще интересный ремикс. Если так сказать, и попеть можно, и потанцевать. Ну а мы будем продолжать. А выходной с тобой кое-что интересное нашел для вас.
1: Выходной с тобой на Вимрадио.
0: А что интересно, конечно, это вкус лета, несколько рецептов, которые обязательно нужно приготовить этим летом. Даже соседи наверняка попросят у вас их. Я, честно, пробежался и такой думаю, вау, надо попробовать, надо испытать. Ну, вообще, да, летом, конечно, нужно себя радовать, особенно какой-то экзотической, возможно, интересной едой. Но у нас с вами все просто. Итак, представьте салат с жареным сыром и шпинатом. Я, по-моему, несколько раз в жизни всего лишь пробовал жареный сыр. Говорят, нужно какой-то даже специальный покупать. Итак, листья шпината. 100 грамм адыгейский сыр или тофу. 100 грамм авокадо. Ну, половинка. Грейпфрут 4 дольки. Кедровые орешки. 2-3 чайные ложки. Всего лишь оливковое масло, соль, перец по вкусу. Как приготовить? Шпинат помыть, обсушить, выложить на плоскую тарелку. Сыр произвольно нарезать, быстро обжарить на сковороде и выложить на шпинат кубиками, нарезать авокадо, также выложить на листья шпината, очистить грейпфрут и порвать дольки на части, разложить на тарелке, посыпать салат кедровыми орешками, добавить оливковое масло, соль, перец. А, вкуснота какая! Мне нравится такой рецепт. Надо себе сохранить, надо зафиксировать. Интересно, у вас есть какие-то тоже летние особенные рецепты? Поделитесь какой-нибудь особенной вкуснотой. Это, например, как я вам давным-давно рассказывал, что люблю очень фруктовый салат с мороженым. Ну, то есть заправка как мороженое получается. Все размешиваешь, вроде как и полезно. Хотя, с другой стороны, мороженое, ну, не знаю. Не так уж и сильно ширею, сказать вам, если честно. Еще несколько рецептов про лето, про салаты обязательно будут. Расскажу вам, но чуть попозже.
2: Реклама на Вимрадио.

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
0: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Углянь 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
3: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто» только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга», гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30.
1: По свидетельству 21-31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Стартовая даже 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио – это просто и быстро. 2 930 800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Алан Уокер. Ну и, конечно, солнечно все, прям по настроению. Ну а что будет происходить в Республике Татарстан в ближайшие сутки, расскажу вам именно я прямо сейчас.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Гидрометцентр Республики Татарстан сообщает нам, что 20 июля будет переменная облачность, ночью местами в восточных районах кратковременный дождь, а именно в Ознакаево, в Альметьевске ожидается ночью дождь. А днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северный 5-10 метров в секунду, днем местами порывами до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17 градусов, максимальная температура воздуха днем по республике 23-28 градусов тепла.
4: У природы нет плохой погоды. Летнее настроение с БИМ-радио.

0: Овью от слушателей.
1: Мы, Казань и БИМ-радио, 30 лет счастливы вместе.
0: БИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Это Иракли на Бим-радио. Лондон, Париж. Ну, вообще, песня популярна, конечно. И хочется отправляться опять в какие-то интересные путешествия.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ну что, выходной с тобой на Бим-радио продолжается. В общем, конечно, сегодня самое интересное это здесь, тут и сейчас. По крайней мере, я знаю то, что я вам рассказывал про летние салатики. Интересные, особенные. И, например, жареный редис с тимьяном и розмарином тоже у нас присутствует. Представьте, какая вкуснота. Но какие нужны ингредиенты? Редис 150 грамм, тушеный тимьян, одна щепоточка. Сушеный розмарин, также одна щепоточка. Чеснок гранулированный, где-то четверть, да, 1/4 чайной ложки. Соль, черный перец по вкусу, растительное масло, 1,5 столовые ложки. Ну, а как приготовить? Вот и, в общем-то, рассказываю. Редис помыть и обсушить, удалить хвостики и крупно нарезать. На сковороде разогреть масло, выложить редиску и обжаривать на медленном огне 10 минут, помешивая. Приправить редис тимьяном, розмарином и чесноком. Посолить и перемешать, готовить еще 2-3 минуты. Ну, в общем, такая интересная штука получается. На самом деле, я вот прям удивлен. Жареный редис точно никогда в жизни не пробовал. Но, в общем-то, я все это беру на заметку. Кстати, еще один интересный вкусовой эффект расскажу вам. Да, он очень вкусный, потому что это будет брускет с помидорами по особенному рецепту.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
9: 0+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Продолжаем о летних рецептах. Обещал про брускет с помидорами рассказать. Рассказываю, какие нужны ингредиенты. Белый хлеб, 4 куска, помидоры, 3 штуки. Сливочное масло, 30 мл. Чеснок, 3 зубчика. Я уже представляю этот аромат. Молотый черный перец, соль, зелень по вкусу, сыр, 100 граммов. Как приготовить? Кусочки белого хлеба или батона нужно подсушить. Ну, либо в тостере, либо в духовке, либо на сухой сковороде. Сливочное масло нужно перемешать с рубленным чесноком и намазать этой смесью куски хлеба. Сверху выложить порезанные кубиками томаты. Посыпать натертым сыром, специями и измельченной зеленью. Отправить в разогретую духовку, выпекать 2-3 минуты, ну и подавать на стол в теплом виде. Ой, красота! Какие же сегодня у нас с вами интересные летние рецепты. Ну и я думаю, что будем продолжать вас радовать музыкой не только. Еще несколько часов точно буду где-то рядышком с вами звучать из вашего приемника, но рядом с вашим ухом точно. Меня зовут Игорь Никитин. Доброго, прекрасного, ну, всем замечательного вечера и выходного воскресенья.
2: Процветай с Бим Радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ну что, вас впереди еще ждет гороскоп, Клава Кока и руки вверх, между прочим. Ну и в новом часе тоже много всего интересного.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам небесные светила. Овны. Возможны хорошие покупки и удачные вложения заработанных денег в ценности. Тельцы. Вы почувствуете себя настоящим экспертом во всем, что касается сочетания комфорта и качества. Близнецы. Продемонстрируйте свою мягкость и заинтересованность. Раки. В дороге вероятны мелкие странности. Постарайтесь предусмотреть их заранее. Львы. Судьба складывается очень удачно. Не упустите шанс пополнить свои накопления. Девы, отдав часть времени работе, не забудьте об отдыхе, удовлетворении гастрономических или эстетических запросов. Весы, ваши отношения с членами семьи могут стать более теплыми. Скорпионы, общение должно иметь форму приятного диалога. Имейте это в виду при беседах. Стрельцы, возможно, что день закончится изысканным застольем. Козероги, наступает прекрасный день для того, чтобы извлечь из своих достоинств дополнительную прибыль. Водолеи, попытайтесь улучшить отношения с родителями. Это сейчас необходимо и вам, и им. Рыбы, у вас наступило прекрасное время для поиска удовольствий. Желаем всем знакам зодиака интересных занятий.

0: Классное у нас сегодня воскресенье. Pet Shop Boys на Вимрадио. Игорь Никитин на микрофона. В общем, каждый час мы стартуем с песен именно этой группы. Ну и, конечно, буквально через час привет-приветов будем передавать ваши сообщения. Пока не надо готовиться. Скажу, когда готовиться, но чуть позже. Хорошо? Угу.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Сын

0: Рубрики «Твое греческое настроение».
1: Большой футбол в Казани 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-001320. Казань, Котлова 2-0+.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
6: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто» только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга», гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30.
7: От свидетельства 1 по 31 июля 2016 года. Период гарантии 5 лет. Статы продажи 450 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, новости есть из Стамбула. Где-то как будто я эту новость уже слышал. Именно там чайки научились мяукать, чтобы выпрашивать больше еды. Пернатые наблюдали за кошками и поняли, что туристы кормят их чаще, поэтому освоили новый язык. Кодификация успешно завершена.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, новости есть из Стамбула. Где-то как будто я эту новость уже слышал. Именно там чайки научились мяукать, чтобы выпрашивать больше еды. Пернатые наблюдали за кошками и поняли, что туристы кормят их чаще, поэтому освоили новый язык. Кодификация успешно завершена. Слушайте, но...

Була, где-то как будто я эту новость уже слышал. Именно там чайки научились мяукать, чтобы выпрашивать больше еды. Пернатые наблюдали за кошками и поняли, что туристы кормят их чаще, поэтому освоили новый язык. Кодификация успешно завершена. Слушайте, но где-то, по-моему, стоят специальные терминалы, да, когда подходят котики, начинают мяукать, но и, в общем-то, оттуда сыпется корм. По-моему, не знаю, можно, нельзя ли кошачий корм кушать чайкам, но, в общем-то, есть такая интересная тенденция и история. Ну, а у нас, по-моему, даже голубей запретили кормить.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ух ты, как интересно. Ну, в общем-то, есть, оказывается, специальный фестиваль про кино. Вот. Ну и, как я выяснил, есть у нас фильм, который называется «Мон». И выиграл он приз зрительских симпатий. Первое место зрительского голосования завоевал. У диджея Алины есть талант и инициативный продюсер, который договаривается о ее участии в Европейском музыкальном фестивале. Но нет вдохновение, чтобы написать нужный материал. Муки творчества прерывает необходимость срочно ехать в родной Татарстан к бабушке, у которой прогрессирует болезнь Альцгеймера. Мон насыщенный событиями, условностями кино, о национальной идентичности и возвращении домой. В общем-то, очень интересно, честно говоря, что наши ребята и вообще фильм попал в голосование, приз зрительских симпатий. Возрастной ценз только какой, непонятно. 18+, возможно, скорее всего. В общем-то, тут много, оказывается, разных интересных фильмов. Есть и черно-белые. В общем, такое вот я вижу, честно говоря, впервые. Хотя я так помню, что даже в Казани проходят фестивали разнообразных фильмов со всего мира. И даже некоторые есть с переводом на русский язык. Очень интересно.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Сегодня, кстати, в городе развлечений достаточно много. Ну, по крайней мере, уже, наверное, стартанули. С 19.30 до 22.00 в парке Илмай пройдет фестиваль «Субуйлап». Авторский проект народной артистки Татарстана Зайнаб Фархетдиновой. Праздник объединит традиции татарской песни и современные городские форматы. В программе выступления Зайнаб Фархетдиновой, Марата Ярулина, Расима Низамова, Зуфар Билалова, группа «Емле», хор «Генезис» и других артистов. Также гостей ждут мастер-классы по созданию татарского брелока, фотозоны, розыгрыш призов, интерактивы для зрителей. В общем, вход свободный. Если не знаете, чем заняться, можно вот пойти прогуляться. Музыкальный проект сегодня презентуется «Краснодивы», называется. Стартанули в 19.00 в амфитеатре у театра имени Гляскар-Камала. Презентация музыкального проекта. В общем, как я понял, русские народные напевы программа объединит и современные электронные жанры от инди-фолка до этно-рейва и хауса. Встреча древних традиций, новой музыкальной энергии на берегу озера Кабан. Также вход свободный, если прогуливаетесь, загляните. Ребята классные. Атмосфера тоже должна быть очень интересной. Ну, по крайней мере, я так полагаю, все популярные люди тихонечко показывают все свое мастерство, которое может быть. А вдруг найдете для себя что-то новое, и вам понравится.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лицзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: «Газфол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
2: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Соцсети могут прилечь, а Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, пора распаковывать, видимо, номера телефонов, контакты, координаты. Через 10 минут должны дать старт приветам вашим. Вашим особенным сообщениям, может, праздник, какие дни рождения, рождения. Может быть, в любви хотите признаться. Все это и не только будет с 20 часов до 21. Игорь Никитин будет проводить для вас программу «Привет приветов» на Бим Радио. Поэтому подключаться тихонечку уже можно. И, конечно, будем осваивать вас, зачитывать в прямом эфире. Ну и наш контакт +7 9272 42 102 8. Можно писать Макс, можно писать СМС. В Телеграм иногда что-то приходит. Также кто-то пользуется приложением Бим Радио, с помощью которого можно нас слушать по всему миру. Ну и, может быть, кто-то через сайт тоже запускает сеть за компьютером. Вполне себе удобно. Там тоже есть специальная кнопка «Передать привет». Можете начинать печатать ваши особенные послания. Я буду с нетерпением ждать. Ну, а пока еще наслаждаемся немного отличной музыкой. Будет и гороскоп. Все, в общем-то, по традиции.

0: Шоп-шоп.
1: Интересная она, Аиша в исполнении Ice Boys. Но я про песни, кстати, забыл вам сказать. Можно же тоже будет что-нибудь попросить, если у нас будет в наличии, будет в формате и будет возможность. Время-то не резиновое, как говорится, будет у нас всего-то один час.
2: Без возрастных ограничений.
3: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам небесные светила. Овны. Возможны хорошие покупки и удачные вложения заработанных денег в ценности. Тельцы. Вы почувствуете себя настоящим экспертом во всем, что касается сочетания комфорта и качества. Близнецы. Продемонстрируйте свою мягкость и заинтересованность. Раки. В дороге вероятны мелкие странности. Постарайтесь предусмотреть их заранее. Львы. Судьба складывается очень удачно. Не упустите шанс пополнить свои накопления. Девы, отдав часть времени работе, не забудьте об отдыхе, удовлетворении гастрономических или эстетических запросов. Весы, ваши отношения с членами семьи могут стать более теплыми. Скорпионы, общение должно иметь форму приятного диалога. Имейте это в виду при беседах. Стрельцы, возможно, что день закончится изысканным застольем. Козероги, наступает прекрасный день для того, чтобы извлечь из своих достоинств дополнительную прибыль. Водолеи, попытайтесь улучшить отношения с родителями. Это сейчас необходимо и вам, и им. Рыбы, у вас наступило прекрасное время для поиска удовольствий. Желаем всем знакам зодиака интересных занятий.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, давайте начинать. Давайте стартовать. Привет, приветов на Бим Радио. Вот именно сейчас дает старт. Поэтому каждый из вас может передать ваши важные, особенные сообщения, заказать песню. Надеюсь, что таковая у нас будет. Но я думаю, вы знаете намного больше, гораздо больше. Пишите в Макс +792 72 42 102 8. Пишите смс, пишите в Телеграм, если еще пока пользуетесь. Пишите с помощью приложений или с сайта Бим Радио, такое тоже возможно. Игорь Никитин зовут меня. В общем-то, я буду читать ваши сообщения уже по моему, так скажем, рекламному позыву к вам. Анонсу уже есть несколько сообщений. Здравствуйте, мы издалека, из Иркутской области, из города Ангарска, но слушаем именно ваше радио. Очень уж оно нам нравится, несмотря на разницу во времени в 5 часов. Вау, с ума сойти. Прошу передать привет моему мужу Евгению, я его очень сильно люблю. Мария, подписана именно так, вам огромный привет. И, конечно же, приятно, что вы нас слушаете даже прям в городе Ангарске. Классно, классно. Мне очень приятно. Так, дорогой Бим-радио, дорогой наш ведущий, передайте, пожалуйста, поздравления с днем рождения замечательной сокурсницы, прекрасной Елене, выпуск 1995 года. Институт культуры, любимая 216/217 группы. А, это двум группам просто привет. Да, понял. Передаем. Желаем огромного счастья Елене, здоровья и бесконечного позитива. Мы тебя любим. Ну да, в подарок, конечно, мы можем подарить песню Фильчита, что в переводе тоже счастье. Пусть в жизни будет счастье. Присоединяемся, поздравляем, желаем много-много-много желаний, чтобы они действительно исполнялись. Ну и крепкого здоровья с песней. В общем, запускаю. Ничего больше говорить не буду.

0: Реклама на БИМ-радио. Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Майя-Мишель», «Маркул», «Федук», «Смеш-бэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом.
2: Билеты в кассах города 16+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
5: Привет, приветов на БИМ-радио.
6: Для Иркутской области винтаж, когда рядом ты. Надеюсь, что вы слышите. И, в общем-то, немножечко подвигайтесь даже. Воскресенье же. А хотя у вас, может быть, и нет.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Продолжаем. Привет, приветов на Бим Радио. Ваши сообщения готов читать. Пишите их. Плюс 7 927 242 128 в Макс или в Телеграм. СМС можно написать. Можно написать с приложения или с сайта Бим Радио. В общем-то, давайте читать. Давайте читать. Добрый вечер. Хочу передать привет Василисе. Сказать, пусть выздоравливает поскорее. Также большой привет. Так, что это значит? Фамилия, может быть, не с большой буквы, просто Гуляс Наталья Альбертовна, Татьяна Аркадьевна, брату Исламу, своей маме и все, кто меня узнал. Еще привет Ирине и Оле, и Юле. О боже, от Димы сообщение. Дима, спасибо большое, ничего не говорю, поставлю просто песню, я так полагаю, в ближайшем будущем мы ее обязательно услышим. Ксения пишет: добрый вечер, любимое радио, передаю большой привет Бим-Болта. Всем сотрудникам Бим-радио, любимой Казани. Денис Валерьевич, вам тоже огромный привет. Поставьте, пожалуйста, «Холодное сердце» Джигана Седокову. Ладно, хорошо, найдем, запустим. Да, болталки тоже действительно большой-пребольшой привет. Что-то там активно обсуждали. Уже готовился к приветам, поэтому не помню. Передаю привет мужу Алексею. Едем домой с дачи. Наконец-то установили бассейн к приезду детей. Ну да, поллета должно было пройти обязательно, чтобы бассейн можно было поставить. Поставьте руки вверх, Алешку. Да, да, да. И еще раз да. Ну, начнем мы с островов. Конечно, да. Говорить ничего не буду, слушаем.

Привет, приветов на Бим Радио. Звони в прямой эфир. 2 92 102 и 8.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Продолжаем. Привет, приветов на Бим Радио. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Пишите ваши сообщения. Буду их с удовольствием читать. Ух ты, в Телеграм даже написали, да? Добрый вечер, Бимчик-любимчик. Привет всему СНТ, радиоприбор и, конечно же, Ахметшиной. Вот такую песню не знаю. У нас, может быть, еще не появилась. Буду посмотреть, как говорится, да? Передаю привет острову Виктории. Сегодня познакомились с Виктором и Людмилой, родителями Даши, девушки нашего сына. Ух ты, сватались, что ли? Интересно как. Очень приятно было познакомиться, пишет Марат. Приезжайте еще, всегда рады вас видеть. Особенно поздравляем их с рождением внука Макара. Здоровья ему и его родителям. Ну что, мы присоединяемся, поздравляем. Все-таки такой вот он интересный праздник у вас получается, многосторонний. Юрий, да, нас дозвонился. Чего-то там они празднуют, отмечают. Сейчас будем все узнавать. Юрий, добрый вечер.
2: Добрый-добрый вечер. Здравствуйте, всем большой привет передаю. Я бы хотел поздравить своего лучшего друга Сергея Леонидовича Ещева с днем рождения, 40-летием. И хотел бы ему поставить песню «Сектора газа», нашу любимую, ну, 40 лет.
1: Нет, 40 лет, есть... но я думаю, вы там сами 30... прикрикните, да. Ничего страшного в этом не будет.
2: 30 лет, хотя бы 30 лет, чтобы эта песня спела.
1: Хорошо. Чего пожелаем?
2: Мы пожелаем моему другу самого лучшего здоровья, благополучия, успеха в работе. Самого наилучшего. Все, что можно быть, пожелать.
1: Все принимается. Принимается. Тогда запускаю песню. Он тут, по-моему, сам себе тоже написал через приложение «С днем рождения».
2: Да-да-да.
1: Красавчик просто. Все, ладно, присоединяемся. Спасибо, спасибо.
2: Все, давайте. С днем рождения.
1: С днем рождения. Присоединяйтесь. Можно поговорить в прямом эфире. Если вы в республике, 8-8-4-3-2-92-102-8. Можно и такое осуществить. Ну а «Сектор газа» запускаем прямо сейчас.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на БИМ-радио. Заходи на официальный сайт БИМ-радио и передавай приветы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Почти половина программы уже пролетела. Привет, приветов продолжается. Не забудьте никого, если праздник, тем более. Если просто кого-то хочется почествовать, признаться в любви, напишите. +7 9 8 2 42 102 8. Можно и приложением, и сайтом воспользоваться тоже. В общем-то, те классные люди вот продолжают просить песни. В общем, если будет время, я, конечно, все это осуществлю. Ну, а пока к вашим посланиям давайте, да. Привет, Бим. Передаю привет своим мальчикам Гореевым. Люблю. Самые лучшие мои. Включите, пожалуйста, песню «Ягода малинка». Это Хабиба или Валентина Легкоступова? Как-то вот так. Наверное, «Ягода малинка». Оп-оп-оп. Все-таки будет вернее всего. Так, Самир пишет нам тоже. Здравствуйте, Бим Радио. Как у вас дела? Да ничего, работаем же. Работаем, вроде все получается классно. У Самира говорит, что все отлично. День-дребедень. Почему, интересно? Счастливый купил кассеты. Там был Децл, Сектор Газа. Вот, хочу, чтобы вы передали привет папе, маме, всем радиоведущим этого любимого радио. Слушайте, Сектор Газа вот только что звучал, Самир. Ну, как-то так вот получается, не получается. Рой пишет. Привет, Бим. Привет всему коллективу Бим Радио. Привет всей болталке. Огромный привет моей любимой Настеньке. Пожалуйста, песню группы Дюна. Нашел, сделаем, поставим, привет передаем. Так, у меня же на связи есть еще Дамир. Важный, интересный человек. Дамир, вы здесь? Дамир, Дамир. Ага, добрый вечер, здравствуйте. Дамир, ага, вы не через приемник меня слушаете, все-таки через, через трубку.
2: Да, я отошел специально от радио.
1: Все, отлично. Так, рассказывайте, где вы, чем заняты?
2: Вы знаете, я боюсь рассказать, никто не поверит. Я с мамой, мама это теща, которую я очень люблю.
1: Ох.
2: Мама, мы вдвоем на даче.
1: Классно.
2: Мама у костра.
1: Ой, красота.
2: А я далеко-далеко.
1: Ну, все понятно. Ладно, за что вы ее любите? Что мы ей передадим?
2: Вы знаете, я ее за все люблю. Я ей очень благодарен.
1: Классно. Поэтому для нее песню про маму будем слушать.
2: Да.
1: Все. Классно. Договорились. Спасибо большое, Дамир. Вам прекрасного, хорошего вечера и настроения замечательного. Пусть оно будет все лето точно и весь оставшийся год.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам за звонок. Всего доброго. Ну, вот так мы вот общаться решили сегодня в прямом эфире тоже. Звоните, если не в Казани, код города не забудьте. 8-8-4-3-2-92-102-8. Давайте Михайлова, а потом ягодку-малинку тогда запустим еще для полного счастья.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Продолжаем. Пока еще привет, приветов на Бим Радио. Есть время, есть огромное количество сообщений, и это не может меня не радовать. Дорогие Виктор и Людмила, сердечно поздравляем вас с рождением внука Макара. Этот чудесный малыш, ваша новая гордость и продолжение рода. И, конечно, наши самые теплые поздравления счастливым родителям Игорю и Ангелине. Желаем Макарушке богатырского здоровья, сладких снов и звонкого смеха. Вам терпения, мудрости и радости от каждого дня, проведенного с внуком. Пусть он растет на радость всей вашей большой и дружной семьи. Здорово, классно. Я присоединяюсь к сообщению. Поздравляю. Всему Бим-радио огромный привет. Вот анонимные они приехали, сразу пишут. Анонимно, пожалуйста. Так. Всей болталке тоже огромный привет. Все, кто меня знает, ну вот, а главное анонимно, и всем, кто меня знает. Угу. Всем хорошего настроения. Настраиваемся на новую неделю. Только позитива и ни капли негатива. Поцелуйчики, поцелуйчики. Люблю вас, большой поцелуйчик. От кошечки сообщение прилетело. Такие вот они кошачьи, интересные. Да-да-да. Ладно, давайте погнали дальше. Тогда сегодня я младенец. Молодец, пишет Мария. Весь огород прополола, баню затопила, мужики моются, а я вас слушаю. Гуляй, шальная императрица. Ну, она какая? Наверное, посмотрю сейчас. Всю семью Назаровых поздравляю с важным событием, рождением Егорки. Егорке один годик. Будьте все здоровы, любимы и счастливы. И пусть все заветные мечты и желания исполняются. Ну что, да, родители в первую очередь поздравляем. Год смогли и дальше больше, как говорится. Поэтому всем крепчайшего здоровья. Так, Рою обещал я группу Диона. Вот сейчас ее буду запускать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800. Привет, приветов на Бим-радио.
4: Мария тут просила Аллегровой императрицу. Это она вот так подозрительно, интересно начинается. Ну, а потом девчонки, как правило, вообще в разнос сразу. Привет, Бим. Передаю привет супруге Эльзе. Час или сейчас, наверное, может быть, она готовит компот. Ну, вот как приготовит, у нее тоже будет Аллегрова с императрицей наверняка.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Привет, приветов на БИМ-радио.
2: Все, 10 минут буквально, песню на 2, наверное, у нас осталось буквально эфирного времени. Но если кто-то что-то не успел передать, сказать, сделайте это сейчас. Успею прочитать еще. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 для ваших текстовых. Макс, Телеграм или СМС. Если есть приложение, нажимайте кнопку «Передать привет». Если слушаете через сайт, делайте то же самое. Оно как раз за это время успеет ко мне прилететь. Ну и тот, кому... Ну, сложно печатать. Напоследочек, да, 8-8-4-3-2-92-102-8. Телефон для прямого эфира. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани. Отдельно большой привет от Светланы, БИМ-болталки. Желаю всем здоровья и счастья. Еще большой привет всем ведущим. Вот. Спасибо огромное. Сегодня, кстати, очень много, я так понял, день рождения детей у кого-то сегодня. Прям гости, не только. Дэнчику из «Болталки» большой привет передает Рой, поэтому у меня такое предложение послушать шикарную песню.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Все, мое время прощаться, судя по всему, вместе с вами 56 минут на часах студии Бим-Радио, и меня зовут Игорь Никитин. Еще давайте вот пару сообщений, поздравляю всех с праздником пирожка с малиновым вареньем, желаю хорошего вечера. Ну, мне кажется, да, малина-то, наверное, уже созрела, поэтому и пирожков делают вкусных, красота. Здравствуй, любимое радио, передаю огромный привет моей семье, Алексею, Ольге, Вячеславу, всегда ваша Катюша. Вот. Передаю привет своей подруге Настюше, которая приехала из деревни. Завтра увидимся, пишет Иришка. Ну, слушайте, классно, классно, классно мы с вами провели время. И благодарю вас за послание, за искренние пожелания, которые сегодня звучали. И день рождения сегодня, поэтому по-прежнему буду поздравлять. Вот. Ну, а вам буду желать прекрасного вечера. Пусть он будет наполнен уютом, спокойствием и приятными мыслями, конечно, для того, чтобы набраться сил перед новой неделей. Ну, а уже завтра в 7 утра утромены будут бодрить, будить и создавать вам классное утреннее настроение, поэтому включайтесь. Ну и вся ночь также будет с песнями здесь на Бим-радио. До свидания всем, пока, Игорь Никитин, еще услышимся.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смеш-бэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.
3: От любимых слушателей.
4: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

Мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Всем известно, что в Голливуде любят снимать сиквелы удачных фильмов. Ярким примером является серия картин о британском секретном агенте Джеймсе Бонде. Фильм занял первое место в книге кинорекордов по количеству фильмов-продолжений. Их общая цифра составляет 23 ленты за 40 лет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.
2: BIM Radio. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Радио. Первое в Казани. Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Мечтай.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
3: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
3: Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. Мы с тобой.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Отдыхай с Бим-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Лето на любимой волне.
1: БИМ-радио — это только начало. Сегодня БИМ-медиа — это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

Thank you.